0: kaujisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sport Bars.
4: Connection established.
5: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
9: 6 утра. Гравитация сегодня особенно беспощадна, а одеяло ведет крайне агрессивную вербовку остаться в кровати. У микрофонов Елена Рассохина и Александр Шунин. Открываем один глаз, нащупываем кружку и пытаемся вспомнить, за какие грехи придумали будильники.

0: Доброе утро! Давайте добавим в эту раннюю рань немного хохмы. Некая женщина решила развестись с супругом и уже от почти бывшего супруга получила некое такое странное послание. Она с удивлением и смехом прочитала список, который он ей прислал, и там перечислялись те жертвы, на которые несчастный мужчина пошел ради брака. Бедолага с упреком сообщал, что перестал спать с другими женщинами, был вынужден работать, чтобы обеспечить семью, отказался от вечеринок, от фильмов, которые хотелось посмотреть лично ему, и даже от возможности вести себя как придурок.
1: Но, судя по этому списку, от последнего пункта он не отказался как раз-таки.
0: Нет, не отказался.
1: Сохранил за собой это святое право.
0: Пользователи интернета, конечно же, так сказать, взглянув на список, поняли, почему дама решила с ним развестись, и они бы сказали то, что они тоже бы развелись. Но особенно забавным показался пункт про работу. Видимо, мужчина даже не подозревает, что холостым тоже приходится трудиться и зарабатывать деньги. Как говорится, до появления интернета только близкие знали, что человек дурачок, а теперь вон глобализация, все дела.
2: Утренний экспресс.
3: Вечер со звездой.
2: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Latvia YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной моей полейдзейбис программа.
2: ЛКПП ЛБ.
3: Вечер со звездой.
5: Karuisko asāku. Patier 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Connection established.
10: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
10: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Овны. Верите вы или нет в возможность подобного случая, но сегодня вы можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. К концу дня непременно выяснится, что это либо уже кто-то сделал, либо в этом просто нет никакой надобности.
1: Тельцы. Сегодня вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.
0: Близнецы. Даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.
1: Раки. Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности. Отпразднуйте.
0: Львы. Сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это правда, настроение она не улучшит.
1: Девы, сегодня вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и уместьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет.
0: Весы, если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
1: Скорпионы, позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь сегодня взяться, обязательно увенчается успехом.
0: Стрельцы, сегодня вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь, вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Если же вам удастся сделать что-либо толковое, можете собой гордиться.
1: Козероги, начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.
0: Водолеи, если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного, недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.
1: Рыбы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.
2: Гороскоп. Escucha el ritmo.

0: Хочется продолжить тему поступков странненьких, странных мужчин. Да, вот честно, почему-то про женщин такие новости не прилетают. Только что вот, ты рассказывала про список претензий бывшего мужа жене, что там нельзя спать
1: за нее,
0: с другими
1: там,
0: женщинами.
1: Вот нельзя
0: там
1: было то, все еще и на работу ходить надо. Вот бедняга.
0: Здесь в аэропорту Майами поймали очередного чудака. Обратили внимание таможенники на мужчину, который странно перемещался, так как будто у него в ногах, в штанинах что-то было явно лишнее. Они позвали его в сторону, говорят, ну-ка, мистер сеньор, давай сюда.
1: А ну, показывайте, да?
0: Показывай, да. При личном досмотре у мужчины в нижнем, извините, белье обнаружили 6 пластиковых трубок, набитых живыми птицами.
1: О, боже.
0: Спросили, хорошо, допустим, зачем? Он говорит, надо, для личного пользования. Нет, векутейт для личного пользования.
1: Ну, это же контрабанда была, скорее всего.
0: Ну да, он улетал из США на Кубу, но это не важно. А важно то, что у мужика в трусах 10 живых птиц.
1: Вот дурак.
0: Ну да, могли проколоть эти, прокусить трубки и заклевать его там, между прочим.
1: Даже представлять не хочу, давай двигаться дальше.
0: Давай.

0: Доброе раннее утро! На календаре 14 октября, и давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1843. В Потсдаме на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира впервые прозвучал знаменитый свадебный марш Феликса Мендельсона, ставший впоследствии главным музыкальным сопровождением для свадеб по всему миру.
1: 1884. Джордж Истман официально запатентовал революционную фотопленку на бумажной основе, что положило начало массовому развитию фотографии.
0: В 1912 году в Риге официально открылся городской зоопарк, первыми обитателями которого стали 267 представителей животного мира, а его первым заведующим был назначен известный зоолог Карл Греве.
1: В 1926 в Лондоне свет увидела первая книга Алана Милна о приключениях медвежонка Винни-Пух, которая мгновенно полюбилась читателям и превратилась в мировую классику детской литературы.
0: 1957. Классическая песня Элвиса Пресли «Jailhouse Rock» официально вышла в свет, став его 9-м хитом номер 1 в США и продержавшись в чарте Billboard целых 19 недель. А фрагмент фильма с ее исполнением до сих пор признается историками первым полноценным рок-видеоклипом.
1: 1969. В американском городе Трентон был выдан ордер на арест Фрэнка Синатры после того, как певец категорически отказался предстать перед комиссией по расследованию организованной преступности, заявив, что не намерен участвовать в этом цирковом представлении, несмотря на упорные слухи о его связях с мафией.
0: 1978. В Италии кардинал-король Вайтыла попал в курьезную ситуацию. После службы в горах у городка Палестрина у него не завелся автомобиль, из-за чего будущему понтифику пришлось голосовать на дороге. И водитель рейсового автобуса за рекордные 17 минут домчал его по серпантину вниз, позволив вовремя успеть на конклав в Ватикан, где спустя 2 дня кардинал был избран Папой Римским под именем Иоанн Павел II.
1: 2004. Знаменитый гитарист Эрик Клэптон был задержан во Франции за серьезное нарушение правил дорожного движения, когда его Porsche 911 несся со скоростью 215 км в час, в результате чего музыканты лишили прав, оштрафовали на 750 евро и сделали фото для личного дела, после чего он смог покинуть участок на своем автомобиле, но уже на пассажирском кресле в сопровождении помощника.

0: oktobrī. Rīgas zeļi – vairāk nekā basketbola spēle.
1: Kārūjisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Это надо слышать. В магазинах «Дрогас» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогас». Почувствуй красоту.
4: «Оптибет» – спортбарс. «Оптибет» – спортбарс. «Оптибет» – спортбарс. Спортс. Спеле. Бауда. «Оптибет» – спортбарс.
5: Connection established.
6: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
7: Акционерное общество Латвийс кредитной полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
11: На часах 7 утра и где-то по нам скучают одеяло и подушки. Ну а нас ждут великие дела. Хорошего, приятного, замечательного, результативного вам дня.
12: Доброе утро с Retro FM и Банкнот ЛВ.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
1: Доброе утро! На часах 7:08, а на календаре у нас уже 14 октября. И давайте начнем это утро с поздравлений именинников, посмотрим, кто же сегодня празднует. В Латвии Варда Дену отмечают Минна и Вильгельмина. Поздравляем всех Мин и Вильгельмина.

0: сегодня, после прекрасной Милен Фармер, пора вернуться к нашим праздникам. Именинников и именинниц мы поздравили. Давайте посмотрим, чего же такого эдакого сегодня отмечает мир. Например, день рождения Винни-Пуха. 14 октября 1926 года вышла первая книга Алана Александра Милна о знаменитом медвежонке. А сегодня литературному Винни-Пуху исполняется ровно 100 лет. А прототипом героя стал плюшевый медведь сына писателя Кристофера Робина. Другие, кстати, персонажи тоже вдохновлены его игрушками.
1: Да, сегодня еще Международный день Юлы. А, вообще, конечно же, Юла – одна из древнейших игрушек, и, видимо, посвящена она, ну, как символ нашей жизни существует. Крутишься, крутишься, юлишь иногда, юлишь, лишь бы чего-нибудь добиться, а иначе-то как?
0: Ну, я с Юлой добивалась того, чтобы она крутилась. Мне очень нравилось. А еще сегодня день медсестры скорой помощи. Праздник появился в США в 1989 году по инициативе Ассоциации медсестер неотложной помощи. Его отмечают во вторую среду октября, и позже празднование расширили до целой недели. А в этом году она проходит с 11 по 17 октября. Поздравляем всех специалистов, которые ежедневно помогают людям в экстренных ситуациях.
1: Еще сегодня отмечается среди таких вот бешеных совершенно наименований Всемирный день за будущее без кариеса. Я не знаю наверняка, но практически уверен, что его придумали стоматологи. Поэтому давайте...
0: Хитрые стоматологи.
1: Да, на самом деле.
0: Заботятся.
1: За будущее без дырок в зубах, в общем-то.
0: И в бюджете после дырок в зубах.
1: Ну, для этого нужна Юла, чтобы юлиться, чтобы крутиться.
0: А давай тогда послушаем Love Generation от Боба Синклера после небольшой паузы.
2: Утренний экспресс. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
3: Руденцер гадалакс на весну с кнёемс. Домина и пару.

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10. Утро в ритме любимых хитов. С Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Доброе утро. Киноиндустрии обещают выделить 1 000 000 евро с 2028 года. Расширен круг многодетных семей, имеющих право на скидку на электроэнергию. В Сейме поддержали ужесточение требований к иностранным студентам. Защитники животных выступают против отмены пошлины за содержание собак в Риге. Для грузового транспорта на Кунзенсале откроют новую эстакаду. На Домской площади нашли предметы быта рижан прошлых веков. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный от 9 до 14 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 12-13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11.
2: В столице Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Днем плюс 10.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Siestilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: гороскоп.
1: Овны, верите вы или нет в возможность подобного случая, но сегодня вы можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. К концу дня непременно выяснится, что это либо уже кто-то сделал, либо в этом просто нет никакой надобности.
2: Тельцы, сегодня вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.
1: Близнецы, даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.
2: Раки, сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности. Отпразднуйте.
1: Львы, сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это правда, настроение она не улучшит.
2: Девы, сегодня вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет.
1: Весы, если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
2: Скорпионы, позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь сегодня взяться, обязательно увенчается успехом.
1: Стрельцы, сегодня вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь, вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Если же вам удастся сделать что-либо толковое, можете собой гордиться.
2: Козероги, начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.
1: Водолеи, если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного, недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.
2: Рыбы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.

0: Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
2: Reklāma.
3: Dā, viņa neatbild jau trīs dienas. Pēdējo reizi redzēt online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
4: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
5: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
4: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
7: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками. А хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
8: Зео Део. Кошачий туалет, который требует намного меньше ухода. Без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део. Минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
9: Почему банкноты? Потому что с нами все просто. Мы на связи по телефону, онлайн и в филиалах по всей Латвии. Банкноты предлагают кредиты от 100 до 10 тысяч евро. И все получается. Предупреждаем, заем стоит денег.
10: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel. Эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
11: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīze.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
14: Karlisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
15: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
18: Семь часов 46 минут, 47 минут, уже 7:47, как будто Боинг какой-то куда-то взлетает. Ой, очень хочется куда-нибудь полететь. Но давайте полетим в сторону розыгрыша. На кону, как обычно, плюс-минус в это время, подарочные карты от магазина «Фанс» на 30 евро. Что нужно, чтобы их получить? Да сущий пустяк. Правильно ответить на...
19: Каверзный вопрос?
18: Ну, он не то чтобы каверзный, просто мы загадываем переделку песни, песня на русском языке, мы пересказываем ее сюжет своими словами, вы на номер WhatsApp-чата 244-244-14 шлете свои правильные варианты. Вот и все. Через песню мы подводим итоги, и звучит та самая правильная песня. Итак,
19: вроде все просто.
18: Конечно, давай проверим. Герой этой истории балансирует на грани расставания и отчаянной привязанности, застряв в бесконечной космической невесомости с недосягаемой возлюбленной. Пока что сложно, да? Сейчас будет проще. Он пытался порвать все связи, сжигал мосты и кричал себе, что уходит навсегда, но все равно продолжает мысленно оставаться рядом на расстоянии телефонного звонка, который проходит, конечно же, по проводам, где ближе подойти уже невозможно, а дальше бежать некуда. 244, 244, 14. Что же за песню мы имели в виду? Что же за исполнитель? Шлите свои варианты.

0: Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.
1: Подводим итоги.
2: Подводим итоги. Дима ли это Билан? Не Дима это Билан. А Сосо ли это Павлиашвили?
1: Нет.
2: Нет. Феста ли это Фэмили? Нет. А что у нас еще было?
1: В проводах домой.
2: Господи, Владимир Пресняков, Зурбаган даже. Виктория вспомнила. Спасибо большое. А огромная также наша благодарность всем, кто участвовал. Разумеется, это ничто из вышеперечисленного и никто из вышеперечисленного. А салют Вера, Валерий Меладзе и первый проект. Правильный ответ полный прислала Елена, чей номер телефона заканчивается на 749. Елена, поздравляем от души. И за эфиром мы расскажем, как вы можете получить свой приз. И для всех звучит главная песня этого часа.
1: Обрывать провода, пора обрывать провода.
2: Провода за эфиром.

0: Ретро FM. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja esi vecumā no 18 līdz 25 gadiem, izmanto iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
4: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
5: Предупреждаем, займы стоят денег.
6: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
5: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
6: C-Finance. Разные цели. Один выбор.
7: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti? Aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
8: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
9: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
10: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые три месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
11: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
12: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
13: Kārlisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Connection established.
18: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
18: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
19: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейской программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
21: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделить латвийской киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Однако пока не ясно, из каких источников поступят эти средства. Ранее Кулбергс выступил против так называемого налога на Netflix, за счет которого планировалось финансировать киноиндустрию. Право на скидку за потребленную электроэнергию получат и многодетные семьи, в которых ребенок до 24 лет проходит 11-месячную службу государственной обороны. Льгота также будет доступна семьям, которые продолжают заботиться о бывшем подопечном после достижения им совершеннолетия, если тот до 24 лет учится в школе, профессиональном или высшем учебном заведении. Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке концептуально поддержала законопроект Министерства образования и науки об усилении контроля за участием граждан третьих стран в учебном процессе. Поправки также уточняют обязанности латвийских вузов. Их цель – не допустить использования учебы для недобросовестной экономической иммиграции. Организации по защите животных призывают не отменять пошлину за содержание собак в Риге и пересмотреть правила самоуправления. По состоянию на 10 октября в городе было зарегистрировано более 59 тысяч собак. Поступления от пошлины могли бы достигать 400 тысяч евро в год. Защитники животных считают, что эти средства можно направлять на поддержку приютов, обустройство площадок для выгула собак и другие меры по защите животных. С 1 ноября для транспорта, следующего в Рижский порт на Кунзенсали и обратно, откроют новую эстакаду, соединяющую улицу Двайка с Кунзенсалой. Одновременно начнет работу новый контрольно-пропускной пункт порта на улице Урекстес 42. Во время реконструкции теплотрассы на Домской площади в Риге в сентябре и октябре археологи исследовали небольшой участок культурного слоя, который ранее не подвергался раскопкам. Там обнаружили предметы, рассказывающие о повседневной жизни рижан в позднем Средневековье и раннем Новом времени.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
21: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-13 градусов.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
23: На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И будем вас бодрить и веселить, как всегда, с 6 до 10. Открывает этот музыкальный Иванушки International и Desireless. Поехали встречать это утро вместе.
24: Бодрое утро с Ретро FM и Банкнот ЛВ.

0: Итак, самая быстрая красная карточка в истории футбола была показана англичанину Ли Тодду всего через 2 секунды после выхода на замену. Он выругался сразу после стартового свистка второго тайма, услышав слишком громкий звук свистка арбитра у самого уха. Итак, это вторая секунда, то есть, второй вариант ответа. И у нас победитель Александр, чей номер телефона заканчивается на 694. Александр, поздравляем вас. Вы были первые, как Елена сказала, самая быстрая рука Запада.
1: Да, самая быстрая рука на Диком Западе.
0: Самый быстрый свисток. За эфиром мы объясним, как вы получите свои билеты на завтрашний футбольный матч между футбольным клубом Рига и футбольным клубом Кайрат. Пожелаем же удачи нашим парням. Удачи, успеха и победы.
1: И послушаем новости спорта.
2: Новости спорта вместе с Onda LV.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Латвийский хоккеист Сандис Вилмани заработал первое очко в новом сезоне НХЛ. Нападающий Флорида Пантерс отметился результативной передачей в гостевом матче против Баффало. Он поучаствовал в атаке, завершившейся голом Антона Лундела. Правда, победить Флориде не удалось. Команда уступила со счетом 3-5. Вилманис провел на льду чуть больше 12 минут, а другой латвийский хоккеист Увис Болинскис в матче не участвовал.
1: Портал Трансфермаркт обновил рейтинг самых дорогих футболистов мира. Первое место делят сразу двое – норвежец Эрлинг Холланд из Манчестер-Сити и 19-летний испанец Ламин Ямаль из Барселоны. Рыночная стоимость каждого оценивается в 220 миллионов евро. На третьем месте Килиан Мбаппе из мадридского Реала – 200 миллионов. Следом идет Майкл Олисе из Баварии за стоимостью 180 миллионов. Замыкает десятку Винисиус Жуниор – 130 миллионов евро. При этом оценки Трансфермаркт не означают, что клубы действительно готовы продать игроков за такие суммы.
0: А латвийская бегунья Инга Калая заняла 8-е место среди женщин на знаменитом «Спартантоне» в Греции. Это один из самых сложных ультрамарафонов мира. Участники бегут 246 километров от Афин до Спарты, причем уложиться нужно в 36 часов. Калая преодолела дистанцию за 29 часов 39 минут. После первых 20 километров она даже не входила в тридцатку лучших, но постепенно поднялась на 8-е место. Еще одна представительница Латвии, Сигита Ваце Вейцвагаре, финишировала 19-й. Впервые в истории сразу две латвийские спортсменки успешно завершили спартатлон в этом году. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами и физкульт привет!
2: Новости спорта. Ретро-ФМ. Вместе с Onda LV.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Бино, Бино, Бино, Бино. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Совместно с БМ Маркет.
3: Доброе утро! Давайте же посмотрим, какие приветы и поздравления нам, точнее, вам прислали, а может и нам.
4: Нам прислали для вас.
3: Да.
4: Я бы вот так рассказал. Поздравления для Согрева. Начнем с него. Наша веселая компания из Елговы пишет нам Егор. Поздравляет Сашу с днем рождения в этот прохладный октябрьский вечер. Все елговские Саши сейчас, конечно же, принимают поздравления. А Саня, пусть в душе всегда будет лето.
3: Согласна. Еще одно есть. Доброе утро. Я на утренней феличиту. Меня зовут Марина. Передаю привет Аните, моей однокурснице. Лами гудзимшена сдену. Присоединяемся.
4: Обязательно, конечно же, от души. А Михаил прислал следующее. Передаю привет любимой жене Кристине в Цесис и поздравляю ее с нашей маленькой годовщиной в этот красивый октябрьский день. Спасибо за твою улыбку, которая согревает в любую непогоду.
3: Вот такой нас она тоже согрела.
4: Романтик Михаил. Молодец, так держать, так поздравлять.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: При поддержке БМ Маркет.
1: Реклама.
2: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle kā dzīvot. Tava dzīves stila galvenērķis. Spice Life. Spice Style.
10: 7bet. Весь октябрь следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке 2 штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl. Стоит того.
12: Скан пэц не патикшена. Ай, армани йо та не нотикс. Bet ja nu tomēr...
13: Abonēj Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos 2 mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
14: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
15: Nē, labāk no mājām.
14: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
16: Man vajag.
17: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
14: Kā? Jau gatavs?
18: Ну нет! Серьезно? Опять?
15: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
16: Грантис. Профессионала палидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
18: Почему банкноты? Потому что с нами все просто. Мы на связи по телефону, онлайн и в филиалах по всей Латвии. Банкноты предлагают кредиты от 100 до 10 тысяч евро. И все получается. Предупреждаем, заем стоит денег.
19: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
20: Привет, коллеги.
19: Любимая, привет, я тут подумал.
20: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
21: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
22: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
23: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
24: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
25: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
26: Analyzing data.
25: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
27: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Экспресс. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнот ЛВ.
1: Я точно знаю, ну, во-первых, что сейчас 8 часов 33 минуты, а во-вторых, что у Лены есть кот. А если кошечка. У человека есть кот, наверняка у человека в доме есть пустая коробка.
2: Да, их три.
1: Пустые
2: они,
1: коробки.
2: Они стратегически расставлены, чтобы киса в них забиралась.
1: Я знал, я опять угадал. Каждому кошатнику нужны коробки для котов. И вот история про пустые коробки, которая прилетела из Аризоны, штат в Соединенных Штатах Америки. Да, где-то в США. Там у них случаются коллизии, связанные
2: с
1: животными. Нет, то там собачку вместе с девочкой ураганом унесет в страну ОС.
2: Я, главное, за чистую монету сижу, все воспринимаю.
1: Это серьезно,
2: серьезным лицом, а я думаю, какую девочку, когда это... А потом...
1: Девочка с коробкой, это знаменитая картина. Персики где? В коробке. Все, короче, про коробку. Там сотрудники одного из магазинов пришли утром на работу и обнаружили, что у них пропали коробки из-под компьютеров. Компьютеры стоят, коробки пропали. Они включили запись видеонаблюдения и ржали 15 минут. Смотрели, как грабитель под покровом ночи, вот как тот самый Тать в ночи, прорезает аккуратно, там вскрыл оконце и так цоп коробку и на улицу ее. Потом вернулся, цоп вторую и на улицу. Еще раз, компьютеры остались на месте, украли только коробки пустые.
2: Так выяснилось, зачем они ему нужны были?
1: Видимо, надо поднять какую-то наверняка
2: настроение
1: есть.
2: Коту.
1: Ну это да, понадобились коробки. Значит, как вести расследование? Обратиться в ветеринарную клинику и узнать, у кого в ближайшем окружении больше всего этих самых животных. И выйти на преступника. Вот такой совет я бы дал американским копам. Впрочем, они в моем совете не нуждаются. А все мы нуждаемся в хорошей музыке Джо Дассен «А Туа».

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
1: Доброе утро. Президент вернул в Сейм поправки к закону об административной ответственности. С 1 ноября в Латвии увеличат жилищные пособия. Крупные продуктовые магазины могут обязать продавать газеты и журналы. В магазинах Латвии изъяли более 40 антистрессовых игрушек. Школьные столовые приглашают родителей на дни открытых дверей. Кибератака на супермаркеты во Франции привела к порче продуктов на миллионы евро. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный от 9 до 14 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 12-13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11.
2: В столице Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Днем плюс 10.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Минута финансовой грамотности вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте. Открывая счет за коммунальные услуги, мы чаще всего смотрим только на одну цифру – сколько нужно заплатить. Но стоит вглядеться и в то, как формируется эта сумма. Часть платежей фиксирована, а другие меняются в зависимости от потребления, например, вода или отопление. Обращай внимание и на показания счетчиков, издавая их вовремя, чтобы в расчетах использовалось фактическое потребление. С началом отопительного сезона более крупный счет, конечно, не сюрприз. Не спеши списывать весь приоритет только на отопление. Сравни счет с предыдущими месяцами. Так ты поймешь, где и как меняются твои расходы. Минута финансовой грамотности вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте. Кто кого? Счета тебя или ты счета? С приложением Money Retina контроль в твоих руках. Все счета в одном месте и оплата в одно касание. Скачивай в Google Play или в App Store.

0: Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Реклама.
3: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Дриме участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
7: 17. oktobrī svinam Stockmann dzimšanas dienu. Visu dienu My Stockmann dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālā veikalā Stockmann 17. oktobrī.
8: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые! Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие – все в одном месте. Гамма-сервис в Чекуркалнсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис LV.
9: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi. Vēl labāk. Golfs.
10: Paga, vai mēs runājam par sportu?
9: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
10: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv
3: 220 LV Masceņas. Pulisosi Dreamy učesnikam 220 LV plus at 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
11: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
12: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
13: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir laikam. Piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
14: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: 220 LV Masceņas. Pulisosi Dreamy učesnikam 220 LV plus at 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
15: 100 евро за одно слово?
16: Да, но сначала его придется собрать.
15: Слушай Ретро-ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
16: Сложил слово. Отлично. А теперь не проспи самое главное.
15: С 7 до 10 утра слушай Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
16: Собирай днем, забирай утром.
12: Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
2: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
17: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
18: Es Milutu Skaldari, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
19: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
20: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
21: Analyzing data.
20: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
12: Retro FM Latvia.
22: Слово на сотку.
12: Утренний экспресс.
16: Знаешь слово? Звони 244-244-14 и забирай 100 евро на свой счет.
23: Это и был специальный сигнал, так что теперь можете звонить, если знаете слово. Мы ждем.

0: Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
1: И важное напоминание о правилах игры. Важное напоминание. Во-первых, вам нужно ясно назвать правильное слово. Во-вторых, вам нужно иметь личный банковский счет, потому что только на личный банковский счет мы отправляем выигранную сотку. И, наконец, мы не берем прям первый звонок. Не нужно мчаться, рваться и бежать, обрывать провода и телефоны. Мы берем в рандомном порядке. Вот захотим, вот прямо сейчас, например.
2: До чего вот техника дошла?
1: Да, давай вот прямо сейчас возьмем, какой бы то ни был звонок. Алло!
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Знакомьтесь с нами, как вас зовут?
3: Изабелла.
1: А я Александр.
2: А я Лена, очень приятно.
1: Приятно, Изабелла.
2: И вы наверняка нам звоните, потому что вы знаете слово.
3: Надеюсь, что да.
1: Заветное слово, ваша версия?
3: Зиворот.
2: И это правильный ответ. Поздравляем вас.
1: Поздравляем. У нас вон и джингл специальный запасен был. Изабелла, очень здорово, конечно же, что вы нашли время дозвониться до нас, что вы нашли время заработать 100 евро, в конце
2: и
1: концов.
2: И собрать все эти буквы.
1: Да, это же надо было еще постараться. Ну, а на что потратите соточку-то?
3: У меня есть дочка, и, возможно, с ней куда-нибудь схожу развлечься.
2: Ну, это лучшая трата, это лучшая. Потому что ведь эмоции, они остаются.
1: Потому что
2: соточка потратится, а эмоции останутся.
1: А дети – это будущие слушатели Ретро-ФМ Латвия, в конце концов. Так что какая-то преемственность уже даже складывается. Изабелла, еще раз огромное спасибо вам за участие. Поздравляем с победой. Всем тоже участникам благодарность от нас за то, что стараетесь. Продолжайте.
2: Завтра будет продолжение конкурса.
1: В конце концов, начиная с 10 утра до 8 часов вечера, буковки в эфире будут звучать, собирать надо новое слово. Ну, а завтра, буквально через сутки, мы вернемся и разыграем еще одну сотку. Изабелла, с вами за эфиром договоримся, как вы получите свою денежку.
2: Так что не отключайтесь.
3: Да.
0: Слово на сотку. Утренний экспресс вместе с Элизингс ЛВ.

0: Утренний экспресс.
1: Утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрада ЛВ в разделе «Новости».
3: Реклама. Makšķerēšanā nav vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда спеши в RD Electronics.
6: 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
5: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
6: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
5: Все, что нужно, и даже больше.
6: Но поспеши, только до 18 октября.
5: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
7: Я пью до дна за тех, кто...
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
10: Предупреждаем, займы стоят денег.
11: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
10: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
11: C-Finance. Разные цели, один выбор.
12: C-Finance. В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
13: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
14: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LA.
15: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
16: Karuisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
17: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
0: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
18: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
19: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
20: Analyzing data.
19: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
21: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
22: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Президент Латвии Эдгар Ринкевич направил на повторное рассмотрение поправки к закону об административной ответственности, принятой Сеймом 8 октября. Он указал, что при рассмотрении законопроекта в третьем чтении депутаты не поддержали несколько предложений, которые ранее одобрила ответственная комиссия парламента. С 1 ноября изменится порядок расчета жилищных пособий на отопительный сезон 2026-2027 годов. Благодаря новым условиям некоторые домохозяйства смогут получать большую поддержку, а другие впервые претендовать на пособие. Министерство экономики подготовило поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации. Они предусматривают обязанность крупных розничных торговцев продуктами питания размещать и продавать в своих магазинах газеты и журналы. Центр защиты прав потребителей изъял из магазинов в Риге и регионах более 40 антистрессовых игрушек из-за неправильной маркировки или ее отсутствия. Нарушения обнаружили у 7 моделей. Компания Baltic Restaurants, работающая под брендами Daily, Freestar, третий год подряд проводит дни открытых дверей в школах Латвии, где организуют питание. Родители смогут посмотреть, как готовят еду и попробовать обеды, которые ежедневно получают их дети. Сотни супермаркетов во Франции подверглись кибератаке. Хакеры получили контроль над программным обеспечением, регулирующим температуру холодильников и морозильных камер. В результате повышения температуры испортили свежие замороженные продукты на миллионы евро.
23: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
22: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-13 градусов.
23: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
24: На часах начала 10-го. У каждого из нас на сегодня много дел, и как бы ни складывались эти самые дела, помните, вы лучшие. Об этом и споет Тина Тернер. The Best впереди.

0: 6 до 10.
1: Мы продолжаем наш эфир. Говорим сейчас о концерте армянского дудук «Отголоски вечности», который состоится в пятницу, 23 октября. У нас в гостях Тигран и Елена, ребята, которые устраивают этот концерт. Мы обсуждаем звучание дудука. Был конкурс чуть-чуть, буквально через пару секунд, а мы подведем его итоги. Но пока я не могу не спросить, у вас у самих с чем ассоциируется звук инструмента, такого уникального?
2: Это прежде всего человеческий голос, да, это горы, это природа, это Армения, это молитва где-то. Очень по-разному, да. На дудке можно играть очень разные произведения, да, начиная от Бесамучу и классических, но больше затрагивают душу армянские произведения, которые вот похожи на
3: человеческие.
2: А где-то на плач, где-то на радость.
1: Но это изначально и чаще всего, конечно, он так используется, но последнее время...

0: время я сталкивался уже и какие-то и джазовые вариации появляются, и прочая стилистика, так что он становится достаточно универсальным.
1: Инструмент на самом деле очень популярный, благодаря Джованну Гаспаряну, всем известному. Позавчера, кстати, у него было день рождения.
0: Мы поздравляем.
2: Поздравляем.
0: Жаль, только мы ничего не сыграли, но...
3: Сегодня.
0: Зато да, сегодня посвятим. Кстати, да. Посвятим Джованну Гаспаряну живое исполнение на дудуке. Первое упоминание, кстати, этого инструмента и похожих на него относится еще к первому веку до нашей эры. Вот насколько древний этот инструмент. Ну и напомню, вопрос у нас был: из какого дерева изготавливаются дудуки? Было четыре варианта: клен, абрикос, вишня и бамбук. Ну и, конечно же, из этих больше всего с чем ассоциируется Армения?
2: С абрикосом.
0: Разумеется, и у нас много правильных ответов, настолько много, что Лена с Тиграном решили, что вы решили?
3: Что будет два победителя, которые выиграют по два билета.
0: У нас два победителя, это Алла, чей номер телефона заканчивается на 099, и 357, какой-то бизнес-аккаунт. Поздравляем вас. За эфиром расскажем и перешлем вам ваши билеты, каждому по два. Остальным, кто участвовал, тоже огромное спасибо. Ну и раз уж мы начали эту тему, давайте посвятим какую-нибудь мелодию Джованну Гаспаряну, благодаря которому, в конце концов, мы здесь сегодня собрались. Ну и какой еще повод, разумеется, ваш концерт, который состоится когда и где, сами напомните.
3: Да, 23 октября в 19:00 в концертном зале ВЭФ.
0: В ДК ВЭФ услышите примерно следующее.
1: Раз мы затронули древность инструмента, сыграю произведение X века, церковное песнопение Григор Нарекаций.

0: Совершенно чарующие звуки. 23 октября, 7 часов вечера, ДКВФ, полная концертная программа.
1: И лучше и не скажешь.
2: Ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Только в МК Латвии. Какие трудности ждут новое правительство и всю страну уже в этом году? Разбираемся с политологом. В каком случае доктор может отказаться от пациента? 10 вопросов о работе семейных и дежурных врачей. Будут изменения в законе о подоходном налоге. Читайте, как впредь подавать декларации по оправданным расходам. В помещении завелась плесень? Узнайте, какой осушитель выбрать для квартиры. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год продолжается. Каждому подписчику подарок.
7: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
9: Эй! Дружеское напоминание от Interlux Travel. Новый год ближе, чем кажется. А лучший подарок для семьи – это не вещи, а яркие воспоминания. Путешествие Interlux Travel – это время для ярких впечатлений и удивительных открытий. От Португалии, Италии, Грузии до Японии, Мексики и Бали. Подарите самое ценное – приключения вместе. Interlux Travel. Все продумано до мелочей. Interlux Travel.
10: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
11: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
12: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл» с понедельника. Оливковое масло высшего качества пол-литра – 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм – 3,99. И безалкогольный глинтвейн – 750 миллилитров – 2,99. «Лидл» стоит того.
13: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
14: Kārūjisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
16: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
18: Analyzing data.
17: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
19: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. ВИД задержал возврат налога, а потом заплатил проценты. Как это работает?
2: Детский хоккей или арена для взрослых разборок? Инцидент в Елгаве обнажил проблему.
1: Выделено финансирование на демонтаж железнодорожных путей в случае возможного кризиса.
2: Лечение зубов в Турции обернулось для эстонки проблемами со здоровьем и потерей 30 тысяч евро.
1: Кусты зашевелились. Их было 8. Почему загонная охота в Латгале перестала быть безопасной?
2: Латвийские водительские права недействительны в Японии. Почему так?
1: Рубрика «Видео». 14-летний мальчик после аварии спрятался в лесу. Полиции помог дрон с тепловизором.
2: Рыбак в Болдерае пытался вытащить лодку из реки и остался без автомобиля.
1: Фестиваль динозавров и поддельный медицинский портал. Мошенники становятся все изобретательнее.
2: Рубрика «Видео». Дело о строительстве СПА-центра в Резекне с участием Барташевича начали рассматривать в суде.
1: В Спице организуют аукцион произведений искусства для помощи семьям пропавших в Непале.
2: Рубрика «Фото». Во время реконструкции теплотрассы на Домской площади обнаружили предметы быта древних рижан.
1: Торговцы предупреждают о подорожании шин этой зимой. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Доброе утро. Правительство меняет подход к сделке с ЛМТ и ТЭТ. Военным в Латвии повысят зарплаты. Больше многодетных семей смогут получать скидку на электроэнергию. Для начинающих предпринимателей введут новый налоговый режим. В Латвии появился новый способ защиты от мошеннических кредитов. Посылки из третьих стран станут дороже с ноября. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программы.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный от 9 до 14 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 12-13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11.
2: В столице Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Днем плюс 10.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программы.
4: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Овны, верите вы или нет в возможность подобного случая, но сегодня вы можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. К концу дня непременно выяснится, что это либо уже кто-то сделал, либо в этом просто нет никакой надобности.
1: Тельцы, сегодня вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.
0: Близнецы, даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.
1: Раки, сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности. Отпразднуйте.
0: Львы, сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это правда, настроение она не улучшит.
1: Девы, сегодня вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и уместьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет.
0: Весы, если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
1: Скорпионы, позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь сегодня взяться, обязательно увенчается успехом.
0: Стрельцы, сегодня вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь, вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Если же вам удастся сделать что-либо толковое, можете собой гордиться.
1: Козероги, начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.
0: Водолеи, если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного, недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.
1: Рыбы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.

0: А почему бы нам не разыграть еще билетов?
1: А, запросто, у нас сегодня такое утро, мы только делаем, что разыгрываем какие-то билеты.
0: Тут билеты есть. Почему бы их не раздать тем, кому хочется сходить на эти замечательные мероприятия?
1: Тем более, что такая высокая активность среди наших слушателей. А, ты понимаешь, что мы это все сейчас говорим в прямом эфире, а рассказали, а надо говорить Б. И какие билеты мы можем сейчас разыграть? Ну, например, напомните о том, что уже в эту субботу, 17 октября, в Xiaomi Arena состоится грандиозное мероприятие, международный турнир по единоборствам KOK-129. World Series. Итак, вот, два билета на кону, уважаемые слушатели. Давайте же мы получим от вас правильный ответ на следующий вопрос. Сегодня ни один профессиональный боец KOK или MMA не выйдет на ринг без капы для защиты зубов. А знаете ли вы, какому популярнейшему виду спорта мы изначально обязаны изобретением первой в истории защитной капы? Три варианта, как водится. А. Хоккей с шайбой. Б. Бейсбол. С. Регби. Хоккей, бейсбол, регби.
0: 244-244-14 в WhatsApp. Ждем ваши варианты.
2: Piedalies Rimi loterijā līdz 28. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
4: Ну нет! Серьезно? Опять?
5: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
6: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
7: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
8: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ikas soļa.
9: Atvaino.
8: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
9: Varam.
8: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
9: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
8: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
11: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
12: Шкода Karoq – не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь! Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Skoda.
13: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
14: Karoisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
18: Analyzing data.
17: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Что же, подведем итоги последнего на сегодня конкурса.
1: Аттракционы раздачи билетов. Весь день билеты раздаем.
0: Совершенно верно. Мало кто знает, но самое первое. Задокументированное резиновое защитное устройство для зубов придумали в США в 870-х годах вовсе не для бокса, а для бейсбола. Его разработал игрок Джордж Райт для ловящих игроков, они же кетчеры, чтобы защитить их зубы от отлетающих с огромной скоростью мячей. Лишь 20 лет спустя лондонские стоматологи адаптировали эту идею специальным образом для бокса и единоборств. И таким образом, два билета в Xiaomi Arena на эту субботу на KUK-129 World Series, международный чемпионат, получает наш слушатель Леонид, который правильно прислал... Первым прислал правильный ответ Леонид. 887, последние цифры вашего номера телефона. За эфиром расскажем, как вы можете получить честно выигранные билеты. Всем остальным спасибо за участие.
1: Мы прощаемся на сегодня. Услышимся завтра в 6 утра.
0: Хорошего дня, пока.
2: На Ретро-ФМ Утренний экспресс. Реклама. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga, dažādi veidi, 1 kilograms, 1,49 €. Ar mans Rimi karti, glazēts zefīrs pergale, 900 grami, 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro, 500 grami, 10,99 €. Rimi.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29,990 € ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
8: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
9: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ирица. Рекламдевейс Майоли и Балтик.
10: Предупреждаем, займы стоят денег.
11: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
10: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
11: C-Finance. Разные цели, один выбор.
12: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
13: Paga, vai mēs runājam par sportu?
12: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
13: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
14: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
15: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич.
16: Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro.fm. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro.fm Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палейдзейбис» программа ЛКПП ЛБ. Вечер со звездой.
17: Karlisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
18: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
19: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
20: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
21: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
22: Analyzing data.
21: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
23: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro.fm Латвия.
24: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Правительство решило предложить компаниям ЛМТ ТЭЦ самостоятельно оценить возможность выкупить доли шведской компании Telia. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Привлекать внешних консультантов для дальнейшей работы больше не планируется. С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплаты. По предварительным оценкам, базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Больше многодетных семей смогут получать скидку на электроэнергию. Право на скидку распространят на семьи, в которых дети до 24 лет проходят 11-месячную службу государственной обороны. Льгота также будет доступна семьям, которые заботятся о бывшем подопечном, достигшем совершеннолетия, но продолжающим получать общее профессиональное или высшее образование до 24 лет. Сэм поддержал поправки, предусматривающие введение с 1 апреля следующего года специального режима налога на микропредприятия для начинающих предпринимателей. По данным Министерства финансов, он должен упростить уплату налогов и снизить административную нагрузку на тех, кто в небольших объемах продает товары или оказывает услуги. Одна из целей нововведения – сократить теневую экономику. Компании Крефо Бюройс и Кредит Информация Сбюройс предложили жителям возможность добровольно запретить оформление на свое имя новых кредитных обязательств. Эта мера призвана защитить от случаев, когда третьи лица пытаются незаконно получить кредит, используя чужие данные. К действующему сбору в размере 3 евро за небольшие посылки из третьих стран с ноября добавится плата за обработку в размере 2 евро. Новые правила будут распространяться и на товары стоимостью более 150 евро, сообщили в СГД. Изменения могут затронуть, в частности, покупки на Тэму и Шейн.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
24: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-13 градусов.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезей без программы.
23: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM Latvia.
0: Слово на сотку.
23: Утренний экспресс.
1: Эфир Retro FM. Твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
23: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.

0: Еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Изабелла.
1: Приятно.
3: Приятно, Изабелла.
1: И вы наверняка нам звоните, потому что вы знаете слово.
3: Ваша версия?
2: Выбора.
1: И это правильный ответ. Поздравляем вас.
0: Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ.
4: Реклама. Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Narva Strong?
8: Нет, я пью новинку. Narva Strong – формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
7: Магний для нервов?
8: Да, Narva Strong – формула магния. 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
7: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
9: Narva Strong – формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонтирование питания.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
11: Анастасия, специалист Карглас.
12: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
11: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
13: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
14: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas отъёс номер 9089. Акции спека лиц 31 декабря.
15: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
16: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
17: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
18: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LM.
2: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
3: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
19: Kas tur?
20: Saldumus vai izjokosim?
19: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
20: Tad izvēlies mīlestību!
21: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
22: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
23: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
24: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
25: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi. Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
0: Retro FM Latvija.
26: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
27: Первый

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top, top, top!
6: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – mīnus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – mīnus 45%, Biodans – mīnus 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno e-aptieka – vienmēr tev blakus.
7: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые. Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие. Все в одном месте. Гамма-сервис в Чекуркаунсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис LV.
10: Жюри садзита гарша. Тариста эксперту извела. Конкурса года винс 2026. Года льготы 68. Alkaotlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alkaotlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
11: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
12: Привет, коллеги!
13: Любимая, привет! Я тут подумал.
12: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
14: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле. Yeah.

Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в ПК-мате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи ПК-мата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
2: Барсук, ты айспутский.
1: Ну еще какой он? По несколько
2: нормальное
1: раз уже
2: животное
1: попадает в местные новости.
3: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, которой их излагают, что это один и тот же барсук. Как они отличают этих барсуков?
1: Я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки.
3: Активные айспутские барсуки.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
4: экспресс. Вместе с банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается. Я пью до дна
0: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти. Еще не все разрешено.
5: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
6: Почему банкноты? Потому что с нами все просто. Мы на связи по телефону, онлайн и в филиалах по всей Латвии. Банкноты предлагает кредиты от 100 до 10 тысяч евро. И все получается. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
8: Rūpes sākas ar pieskārienu, ar maigumu, mirdzumu un brīdi, kas pieder tikai tev. Skaistuma dienas Beno aptiekās. Trešdienās un ceturtdienās Eucerin, Estederm, Filorga, SVR, Bioderma, Avene, Uriāž, Vella, Medicube un Skin Effect skaistumkopšanas produkti ar atlaidēm līdz 50%. Beno skaistuma dienas ienāc Beno aptiekā.
0: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
9: Любишь получать подарки?
10: Тогда спеши в RD Electronics.
9: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
10: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
9: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
10: Все, что нужно, и даже больше.
9: Но поспеши, только до 18 октября.
10: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
11: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
0: Latvija, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралфс Вилсанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
12: Ruisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
14: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
15: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
19: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
20: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
19: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
21: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
22: Retro FM Латвия.
23: Слово на сотку.
22: Утренний экспресс.
24: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
25: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас.

0: Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti? Aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Шкода Karoq – не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь! Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
8: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
9: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
10: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
9: Магний для нервов?
10: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
9: О, звучит здорово, я тоже куплю.
11: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
12: Riga Zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena 14. oktobrī 19:00.

0: Минута финансовой грамотности вместе с приложением Money Retiny. Все твои счета в одном месте. Открывая счет за коммунальные услуги, мы чаще всего смотрим только на одну цифру – сколько нужно заплатить. Но стоит вглядеться и в то, как формируется эта сумма. Часть платежей фиксирована, а другие меняются в зависимости от потребления, например, вода или отопление. Обращай внимание и на показания счетчиков, издавая их вовремя, чтобы в расчетах использовалось фактическое потребление. С началом отопительного сезона более крупный счет, конечно, не сюрприз. Не спеши списывать весь приоритет только на отопление. Сравни счет с предыдущими месяцами. Так ты поймешь, где и как меняются твои расходы. Минута финансовой грамотности вместе с приложением Money Retiny. Все твои счета в одном месте. Кто кого? Счета тебя или ты счета? С приложением Money Retiny контроль в твоих руках. Все счета в одном месте и оплата в одно касание. Скачивай в Google Play или в App Store.
1: Слово на сотку
2: на Ретро FM.
3: Вторая буква А.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программ.
1: ЛКПП ЛБ.
0: «Вечер со звездой».
3: Tos atklāj un padarīj par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displejs. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B minus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 minus 45%, Biodance minus 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno e-aptieka. Vienmēr tev blakus.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
7: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis saites, bet Dagvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan 7-vietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
8: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
9: 100 евро за одно слово?
10: Да, но сначала его придется собрать.
9: Слушай Ретро ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
10: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
9: С 7 до 10 утра слушай Ретро ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
10: Собирай днем, забирай утром.
1: Ретро ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
11: Karuisko asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
13: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
14: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная палейдзības программа. ЛКПП-ЛВ.
16: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная палейдзības программа. ЛКПП-ЛВ.
17: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
18: Retro-FM. Retro-FM Латвия.
19: Слово на сотку.
18: Утренний экспресс.
20: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
21: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 12 часов 12 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 69 centi. Lasis atdzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Reklāma. Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. Piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstošu lietojumiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
2: Массанис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Айзнемшинас максат наут.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Филман. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Филман.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег. Ретро-ФМ Латвия.
2: Слово на сотку.
1: Утренний экспресс.
3: Третья буква «Н».

0: еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Изабелла.
1: Приятно.
3: Приятно, Изабелла.
1: И вы наверняка нам звоните, потому что вы знаете слово.
3: Ваша версия?
2: Зиверы.
1: И это правильный ответ. Поздравляем вас.
0: Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ.
4: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
5: Reklāma.
6: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Только в МК Латвии. Трудовой стаж большой, а пенсия маленькая. Разбираемся, как доказать ошибку. Сосед накопил огромный долг. Читайте, могут ли зимой отключить отопление всему дому. Как тяжело больному получить функциональную кровать бесплатно или взять в аренду? У нас цены и адреса. Страдаете от одиночества? Потеряли радость? Узнайте о телефоне прямой линии, где поддержат даже на русском. Подписка на МК в самом разгаре. Каждому подписчику подарок.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
11: Я пью до дна за тех, кто в море.
12: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
11: Вот новый поворот.
12: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
12: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
13: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
14: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
15: Любишь получать подарки?
16: Тогда спеши в RD Electronics.
15: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
16: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
15: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
16: Все, что нужно, и даже больше.
15: Но поспеши, только до 18 октября.
16: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
17: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые! Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие – все в одном месте. Гамма-сервис в Чехуркалнсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис LV.
18: 17. октября свинам Stockmann дзимшанас диену. Вису диену. Май Stockmann далībniekiem. 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālā veikalā Stockmann 17. oktobrī.
19: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Pārrunājot ko sāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!

Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
6: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
7: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tenet Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
8: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
9: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
10: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке.
11: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
12: eLeasings.lv. Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, Deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
13: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
15: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
16: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
18: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Правительство решило предложить компаниям ЛМТ ТЭЦ самостоятельно оценить возможность выкупить доли шведской компании Telia. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Привлекать внешних консультантов для дальнейшей работы больше не планируется. С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплаты. По предварительным оценкам, базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Больше многодетных семей смогут получать скидку на электроэнергию. Право на скидку распространят на семьи, в которых дети до 24 лет проходят 11-месячную службу государственной обороны. Льгота также будет доступна семьям, которые заботятся о бывшем подопечном, достигшем совершеннолетия, но продолжающим получать общее профессиональное или высшее образование до 24 лет. Сейм поддержал поправки, предусматривающие введение с 1 апреля следующего года специального режима налога на микропредприятия для начинающих предпринимателей. По данным Министерства финансов, он должен упростить уплату налогов и снизить административную нагрузку на тех, кто в небольших объемах продает товары или оказывает услуги. Одна из целей нововведения – сократить теневую экономику. Компании КРЭФО Беройс и Кредит Информация Сберойс предложили жителям возможность добровольно запретить оформление на свое имя новых кредитных обязательств. Эта мера призвана защитить от случаев, когда третьи лица пытаются незаконно получить кредит, используя чужие данные. К действующему сбору в размере 3 евро за небольшие посылки из третьих стран с ноября добавится плата за обработку в размере 2 евро. Новые правила будут распространяться и на товары стоимостью более 150 евро, сообщили в СГД. Изменения могут затронуть, в частности, покупки на Temu и Shein.
19: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
18: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
19: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
17: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM Латвия.
20: Слово на сотку.
17: Утренний экспресс.
21: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
17: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в ПАКоматы? Это связано с развитием сетей ПАКоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью ПАКоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Макс Черечина, ваяк пациетиб. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Legenda evropeiskai pop-muziki Tomas Anders v Rīgē. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно

0: богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь! Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Skoda.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
2: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
3: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
4: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
5: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Red FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro FM Latvia YouTube-канале и Facebook.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа.
5: ЛКПП ЛБ.
7: Вечер со звездой.
8: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
9: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
10: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos –

0: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрада ЛВ в разделе «Новости».
1: Реклама. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Человек папилломас вирус var izraisīt vēzi. Ja esi vecumā no 18 līdz 25 gadiem, izmantoja iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV, domzīme, info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
5: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
6: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
8: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
9: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: 100 евро за одно слово?
12: Да, но сначала его придется собрать.
11: Слушай Retro FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
12: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
11: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
12: Собирай днем, забирай утром.
13: Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Elizings LV.
14: Karlisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
15: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Retro FM Latvija.
18: Слово на сотку.
17: Утренний экспресс.
19: Четвертая буква Т.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, Deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
3: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстраде. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстраде ЛВ в разделе «Новости».
4: Предупреждаем, займы стоят денег.
5: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
4: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
5: C-Finance. Разные цели, один выбор.
6: Грантис. Профессионал полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25 456 456. Грантис parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
7: Любишь получать подарки?
8: Тогда спеши в RD Electronics.
7: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
8: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
7: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
8: Все, что нужно, и даже больше.
7: Но поспеши, только до 18 октября.
8: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
9: Teicu, veiks mei, veiks mei, veiks mei.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 7. līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu. 1 eiro, 23 centi.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Rīgas Zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena. 14. oktobrī 19:00

0: nekā basketbola spēle.
1: Каждое буднее утро на Retro FM.
2: Утренний экспресс. Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
3: Барсук, ты айспутский.
2: Ну еще какой он. По несколько
3: нормальное
2: раз уже
3: животное
2: попадает в местные новости.
4: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, с которой их излагают, что это один и тот же барсук. Как они отличают этих барсуков?
2: Я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки.
4: Активные айспутские барсуки.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс.
5: Вместе с банкноты ЛБ. Банкноты. И все получается.
6: Karlīsko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos. No pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
8: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная палīdzības программа ЛКПП ЛВ.
10: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная палīdzības программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
5: Retro FM Латвия.
11: Слово на сотку.
5: Утренний экспресс.
2: Эфир Retro FM. Твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
1: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем доброго продолжения дня. С вами я, Катя Ерофеева, а значит, в эфире Retro FM Latvia, программа по заявкам. Буду с радостью передавать ваши приветики и поздравления на сегодня, которые прилетели к нам в почтовый ящик. Оставайтесь с нами.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Аллы Цветковой от сестры Виктории. Алла, с днем рождения вас! А также пожелание быть такой же красивой, целеустремленной, спортивной и прекрасной во всех отношениях девушкой. Самые сердечные поздравления вам от вашей сестры Виктории. С праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и к этому моменту ваши послания на сегодня уже озвучены. Продолжайте свой день с нами и не забудьте о возможности передать свой приветик или поздравление. Адрес прежний – retrofm.lv. Ну и на этом буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Всем прекрасного дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Забыла.
1: Приятно.
3: Приятно, Изабелла.
1: И вы наверняка нам звоните, потому что вы знаете слово.
3: Ваша версия?
2: Выбора.
1: И это правильный ответ. Поздравляем вас.
0: Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ.
4: Реклама.
5: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
6: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
7: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
8: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
9: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
10: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
11: Karuisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
0: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной и полейдзи без программы. ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбес программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
14: Retro FM Латвия.
15: Слово на сотку.
10: Утренний экспресс.
16: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
10: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Дружеское напоминание от Interlux Travel. Новый год ближе, чем кажется. А лучший подарок для семьи – это не вещи, а яркие воспоминания. Путешествие Interlux Travel – это время для ярких впечатлений и удивительных открытий. От Португалии, Италии, Грузии до Японии, Мексики и Бали. Подарите самое ценное – приключения вместе. Interlux Travel. Все продумано до мелочей. Interlux Travel.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды, игры на свежем воздухе стоит того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро, зимние брюки для детей 12 евро и детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
3: Только в МК Латвии. Какие трудности ждут новое правительство и всю страну уже в этом году? Разбираемся с политологом. В каком случае доктор может отказаться от пациента? 10 вопросов о работе семейных и дежурных врачей. Будут изменения в законе о подоходном налоге. Читайте, как впредь подавать декларации по оправданным расходам. В помещении завелась плесень? Узнайте, какой осушитель выбрать для квартиры. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год продолжается. Каждому подписчику подарок.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valstu atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skaustes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skaustes 31A.
6: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
7: Nino Katamazes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
8: Tic veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 7. līdz 20. oktobrim. Piens tip top 2,5% 1 litrs 78 centi. Un cepumi selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
12: Утренний экспресс.
13: Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
11: Барсук ты айспутский.
13: Ну еще какой он. По несколько
11: нормальное
13: раз уже
11: животное
13: попадает в местные новости.
11: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, с которой их излагают, что это один и тот же барсук.
13: А-а-а.
11: Как они отличают этих барсуков?

0: реклама. Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tene Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tene.lv.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Особые вкусы Deluxe, созданные для наслаждения, уже в Lidl с понедельника. Оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. Lidl стоит того.
8: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Zeo Deo.
9: Zeo Deo – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Zeo Deo – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Zeo Deo в интернете.
10: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā. Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris. Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
11: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
12: Rīgas zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi arēnā. 14. oktobrī pulksten 19.

0: basketbola spēle.
1: Dā, viņa neatbilda jau trīs dienas. Pēdējo reizi redzēt online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
2: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
3: Karuisko asāko paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Правительство решило предложить компаниям ЛМТ ТЭЦ самостоятельно оценить возможность выкупить доли шведской компании Telia. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Привлекать внешних консультантов для дальнейшей работы больше не планируется. С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплаты. По предварительным оценкам, базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Больше многодетных семей смогут получать скидку на электроэнергию. Право на скидку распространят на семьи, в которых дети до 24 лет проходят 11-месячную службу государственной обороны. Льгота также будет доступна семьям, которые заботятся о бывшем подопечном, достигшем совершеннолетия, но продолжающим получать общее профессиональное или высшее образование до 24 лет. Сэм поддержал поправки, предусматривающие введение с 1 апреля следующего года специального режима налога на микропредприятия для начинающих предпринимателей. По данным Министерства финансов, он должен упростить уплату налогов и снизить административную нагрузку на тех, кто в небольших объемах продает товары или оказывает услуги. Одна из целей нововведения – сократить теневую экономику. Компании Крефо Беройс и Кредит Информация Сберойс предложили жителям возможность добровольно запретить оформление на свое имя новых кредитных обязательств. Эта мера призвана защитить от случаев, когда третьи лица пытаются незаконно получить кредит, используя чужие данные. К действующему сбору в размере 3 евро за небольшие посылки из третьих стран с ноября добавится плата за обработку в размере 2 евро. Новые правила будут распространяться и на товары стоимостью более 150 евро, сообщили в СГД. Изменения могут затронуть, в частности, покупки на Temu и Shein.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитняемой полезией без программы.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Ветер умеренный. В Лейпае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10-11.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитняемой полезией без программы.
7: Приветствую вас. До 19 часов будем вместе на Retro FM Латвия. Меня зовут Эдмунд Кашевский.
8: Retro FM Латвия.
9: Слово на сотку.
8: Утренний экспресс.
10: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
8: В
0: вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 €. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
4: На Ретро-ФМ.
5: В студии Эдмунд Кашевский.
6: Итак, дамы и господа, сегодня у нас маленькая пятница, то бишь среда. Ну, чем характерна среда на Ретро-ФМ в данный период и отрезок времени, это тем, что обычно по средам выходит программа «Вечер со звездой». И сегодня у нас в гостях будет после 18 часов Улдис Мархилевич. Беседа интересная, советую, как говорится, послушать. Ну, а кроме всего прочего, у нас с вами и конкурсы будут, будем сегодня и петь по машине времени, напоминаю, текст надо было бы или выписать, или вспомнить, или прорепетировать. Песня сегодня будет за тех, кто в море, но я вам скажу, когда это будет. Ну что еще разыграем? У нас же еще K.O.K. Итак, сегодня у нас появилась победительница в студии, Светлана, получила приз, но выходить в эфир не захотела. Ну, как говорится, скромность украшает человека. Еще раз поздравляем Светлану, тем более, что Зутис выбрал этот вариант, который вот и ознаменовался двумя билетами на K.O.K. 129. Кстати, 17-го там K.O.K.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Итак, люди добрые, у нас сегодня поводов хоть отбавляй, да еще и конкурсы надо сыграть. А поэтому даже не знаю, как мы будем сегодня бороться с эфирным временем. Наверное, надо будет все как-то компактнее это все делать. Ну, а с другой стороны, как же можно компактнее сделать, вот, скажем, следующее? Это ж 100-летний юбилей сегодня. 100 лет, представляете, исполняется кому?
2: Wunderbar lebt unser kleiner Winnie-Pu. Darum singt er schöne Lieder immer zu. Was er treibt, ist nicht so wichtig. Bleibt er nur bei Kräften richtig. Und bei Kräften bleibt er richtig. Ist nur zur rechten Zeit eine gute Stärkung da. Ja. Hab in meinem Kopfe Säge, Späne, bumm. Deshalb bin ich aber überhaupt nicht dumm. Hab ich auch im Kopfe Späne, weil ich darum keine Träne. Deshalb kann ich brüllen, husten, pusten. Und das alles mache ich gar nicht mal so schlecht, Herr Speck.
1: Да, 100 лет сегодня исполняется Винни-Пуху. Так что, люди добрые, если вы сегодня своему чаду прочтете это произведение Алана Милна, которое как раз-таки пока появилось в публичном пространстве в 1926 году в Лондоне, где была опубликована эта книга «Винни-Пух», я думаю, ничего, как говорится, плохого не будет. Скорее всего, ребенок заинтересуется, а что это такое? Ну, как-то, я думаю, что детство, которое пройдет без Винни-Пуха, оно будет неполноценным, да? Поэтому вот напомните своему чаду, как это, ну, что это такое вообще есть. Но вот Винни-Пух на немецком – это из разряда, как говорится, интересного и невероятного. А у меня есть еще и вот такое. Я собрал полное собрание сочинений сегодня на тему Винни-Пух на различном, так сказать, на различных языках, на различных носителях. Ну и вот как вот Винни-Пух звучит на татарском языке, например.
2: Мин башым нукошу микен шоккатма. Ул башта бичиллер уйны харшокта. Уйна сынайда жилары лак мин бей токмакларна шулай укмазакны шығырны мәкәлні жырларны әйбәткіне шығарамын кошакта. Уэт! Матур яшим дүньяларда мингенне. Шуңа күрі жырлап ерім бүгінде. Нишесем де яры мина келмей ябығасым гына. Ә ябықмай қалып бола. Бақытында ұшысан әлбәтті. Уэт!
1: Да, и тут пошли неправильные пчелы на татарском языке. Ну что, вот интересно звучит, не правда ли? А фонетически и вот как-то музыкально, да? А, ну, чтобы закончить тему Винни-Пуха и на различных языках, я вам предлагаю послушать финальный аккорд. Ну, как-никак, все-таки 100 лет медведю с опилками в голове сегодня исполняется. И на финальный аккорд будет, знаете, на каком? Ну, вчера мы какой день отмечали? И как это было? Правильно, день индийского кино. Так вот, представьте себе мультик «Винни-Пух» и как он звучит на индийском. Ну, если, как говорится, у вас есть возможность, я советую это дело даже записать, чтобы потом поднять себе настроение, когда будет совершенно фигово.

Ну и какой язык вам больше всего понравился? А ну-ка напишите мне для статистики 244-244-14. На каком вам, так сказать, зашло больше?

Ну и постскриптум к Винни-Пуху. Немецкую версию слышал, а вот индийская, да, и куча смайликов и восклицательный знак. Немецкий интересно было бы в исполнении еще и Рамштайн послушать. Ну, Владимир, сейчас, да, еще. Индийский лучше всего, пишет Алла. Янина говорит, что оба языка даже не может выбрать. Лилия, das ist fantastisch, понятно, немецкий. Светлана тоже немецкий. Ну, я смотрю, а вот тут Индия, да, Сергей. Индия и такие, ну, как-то смеющиеся человечки. Индия, еще раз Индия. Да, ну, как бы пальму первенства так резко никто не взял. Но мнение нашей радиоаудитории, они сошлись к тому, что оба варианта хороши. И немецкий, и индийский. А татарский пока никто не вспомнил. Ну, ладно, значит, как говорится, за этим еще время.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
2: Итак, дамы и господа, буква номер. Да, буква номер. Буква номер. Номер 7. Буква номер 7 актуального слова – это буква А. Афанасий.
0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
3: Вы знаете, мелькнула такая свежая идея, что на KOK, на Kings of Knockout или Kings of Kings на Xiaomi Arena на субботу, на 17 число, я разыграю два билета в конкурсе имени Павленко. Поэтому можете уже потихоньку включать свою интуицию и... И как я дам отмашку, так можно ее и присылать, эту вашу интуицию в виде цифр, на 244-244-14. Итак, когда Павленко появится в студии, минута, секунда, как говорится, до сотой, да? И самое удачное, или если будет точечное попадание, то еще лучше, вот, получает два билета на Xiaomi Arena в субботу 17 числа в 19.00 начнется King of Kings, 129 выпуск World Series или King of Knockout.

0: на Retro FM Latvia.
1: Хороший вариант. Алексей прислал Новостенко, когда в студию придет. Я Павленычу скажу, что у него теперь новая кличка Новостенко. Ну да ладно, на 244-244 жду. Вот уже посыпались ваши варианты. Ну, хотите выиграть билеты, надо пошевелиться чуть-чуть.

0: Приближайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Бино, Бино, Бино, Бино, предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
10: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
11: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
12: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
11: Магний для нервов?
12: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
11: О, звучит здорово, я тоже куплю.
13: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
14: Ты был на концерте, где 1.5 часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билешу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
15: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
16: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Вечерний прамена
1: на Ретро FM Латвія.
2: Ну, штрихи к сказанному, можно так сказать. А, вы знаете, я буду принимать ваши варианты на тему появления Павленко в студии вплоть до окончания рекламы. А потом, вот когда уже реклама закончится, уже присылать ничего не надо. Ну, и если вы правильно попадете, а варианты уже посыпались, то 17 числа мы кого-то отправим на Xiaomi Arena, где он в 19.00 будет смотреть, как начнутся поединки на King of Kings 129 выпуске. А как раз таки там бои, ух, сколько их там будет. Ну и, конечно, наш старый добрый знакомый Кристоп Зутис тоже участвует. За него отдельно надо будет болеть и кричать, и переживать.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Итак, леди и джентльмены, еще буквально 2-3 минуточки, ну, максимум 4. Я принимаю ваши варианты для того, чтобы попытался кто-то из вас победить в этой схватке за 2 билета на King of Kings на арене Рига. Ой, пардон, Xiaomi арена. Какая же Рига? Она теперь Xiaomi арена. 17 числа в 19:00. Ну, еще время есть. Так что дерзайте.

0: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Ja visur pareizi mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādu, ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
0: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнерс Дзигурс, Ралфс Вилтанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билетшу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
6: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar superlieliskām atlaidēm. Mizon Med B – 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – 45%, Biodance – 40%. Esi skaista un pērci izdevīgāk. Beno e-aptieka – vienmēr tev blakus.
7: 17. oktobrī svinam Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī.
8: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
9: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что затягивание переговоров о новом правительстве не должно вызывать беспокойства. Премьер-министр Андрис Кулбергс, в свою очередь, считает приоритетом участие Латвии в обсуждении нового многолетнего бюджета Европейского Союза. Лекарства по латвийскому электронному рецепту теперь можно приобрести в 9 странах Евросоюза. Такая возможность доступна в Чехии, Эстонии, Греции, Хорватии, на Кипре, в Литве, Польше, Финляндии и отдельных регионах Испании. Жители этих стран также могут покупать лекарства по своим электронным рецептам в латвийских аптеках. В сентябре средняя оптовая цена электроэнергии в Латвии увеличилась на 36% по сравнению с августом и достигла 108,53 евро за мегаватт-час, сообщает Латвэнерго. Среди причин – сезонное снижение выработки солнечных электроэнергии электростанций, ремонт атомных электростанций в странах Северной Европы и рост потребления. Тенденции на рынке пока не дают оснований ожидать скорого снижения цен. Предприятие «Ригас Силтум» сообщило Сейму, что подготовилось к отопительному сезону 2026-2027 годов и принимает меры для снижения зависимости от колебаний цен на энергоресурсы. По прогнозу компании, рост тарифа на теплоэнергию удастся удержать в пределах 20-30%. С завтрашнего дня максимальная разрешенная скорость на дорогах Латвии составит 90 км в час. Исключение предусмотрено для участка Видземского шоссе А2 от Риги до Сигулды. В осенне-зимний сезон при очень хороших дорожных условиях там разрешено ехать со скоростью до 100 км в час. Несмотря на то, что почти 88% жителей Латвии считают, что знают правила сортировки отходов, старые и ненужные электроприборы продолжают накапливаться дома. Организации «Латвия Залиес Пунктс» и «Экобалтия Виде» запускают информационную кампанию, чтобы напомнить, отслужившую электротехнику нужно сдавать в специальные пункты сбора, а не выбрасывать вместе с бытовым мусором или хранить годами.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
12: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Ветер умеренный. В Лейпае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10-11.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
14: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.
11: Ретро FM Латвия.
15: Слово на сотку.
11: Утренний экспресс.
16: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
11: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.

0: вечерний прав.
1: На Ретро FM Латвия.
2: Есть предложение подвести итог нашему конкурсу по KOK. И сейчас посмотрим, если есть у нас правильный вариант, то отдадим два билета на субботу на 17 число на 19.00 в Xiaomi Arena на KOK 129 World Series. Ну что ж, не только Series, но и Series. И серьезно там будут люди участвовать в боях, и серии тоже. Вот серия 129 по счету, и World, я вам скажу, это значит, что международное, мировое, можно сказать. Сегодняшний конкурс имени Павленко, или Новостенко, как предложили его назвать, он характеризовался двумя такими штуками. Первое, это что было 13 участников, а во-вторых, что были совпадения, одинаковый результат. В этом случае, напоминаю, по условиям, тот, кто первый прислал, тот и, как говорится, того и тапки. Итак, Лёлик-Болик, 16-58-26, Жалюзи, 58-31, 58-35-357, абонент, 58-39, Сергей, 58-48 Ром-Ром и Алекс-Алекс, 58-55 Ирина, 58-58 Олег, 59-03 Андрей, 59-05 таинственный абонент 103, еще одна Марина, 59-13 и 59-29 Олег Григорьев и еще одна Марина, 59-34. Ну вот, Алексей у нас пришел, что называется, ну, в последний вагон, так сказать, отходящего поезда прыгнул, и он пришел в 16:59:32. Так что вот, Марина, 16:59:34, я вас поздравляю. Вы у нас стали счастливым обладателем двух билетов на KOK на 17 число в арену Xiaomi пойдете. Напоминаю, начало 19.00, ну и болеть за наших, особенно за нашего старого доброго приятеля, за Кристопа Зутиса, это просто наш гражданский и родинный долг. Всем спасибо за участие. Марин, сейчас будем с вами связываться.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:17.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Минута финансовой грамотности вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте. Открывая счет за коммунальные услуги, мы чаще всего смотрим только на одну цифру – сколько нужно заплатить. Но стоит вглядеться и в то, как формируется эта сумма. Часть платежей фиксирована, а другие меняются в зависимости от потребления, например, вода или отопление. Обращай внимание и на показания счетчиков, издавая их вовремя, чтобы в расчетах использовалось фактическое потребление. С началом отопительного сезона более крупный счет, конечно, не сюрприз. Не спеши списывать весь приоритет только на отопление. Сравни счет с предыдущими месяцами. Так ты поймешь, где и как меняются твои расходы. Минута финансовой грамотности вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте. Кто кого? Счета тебя или ты счета? С приложением Money Retina контроль в твоих руках. Все счета в одном месте и оплата в одно касание. Скачивай в Google Play или Web Store.
3: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.

Так, буквально через пару минут я советую вам приготовить свои связки голосовые, потому что у нас будет вокальный конкурс имени и по поручению машины времени. Музыка, реклама и даешь вокал народу.

0: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно.

0: качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепое.
2: Carglass ремонт, Carglass замена.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Uzceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
7: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
9: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
10: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые. Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, бескострунная очистка и прочное порошковое покрытие. Все в одном месте. Гамма-сервис в Чехуркалнсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на gammaservice.lv.
11: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
12: Любишь получать подарки?
13: Тогда спеши в RD Electronics.
12: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
13: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
12: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
13: Все, что нужно, и даже больше.
12: Но поспеши, только до 18 октября.
13: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
14: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilešuservis.lv. До встречи на стадионе!
15: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.

0: 244-244-14. Люди добрые, кто хочет выиграть два билета на машину времени 18 числа на арене Xiaomi. Да, 18.00 начнется вечер. То не песня, то хит. Я бы так назвал это дело. Золотой состав машины времени будет у нас в гостях. И мне нужны два вокалиста. 244-244-14. Здравствуйте. Алло.
1: Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Так. И кто это к нам дозвонился?
1: Я вот... Лилия.
0: Как?
1: Лилия.
0: Лилия дозвонилась. Лилия у нас певица.
1: Очень петь охота,
0: да? Ну что ж, Лилия, напоминаю, сегодня мы поем песню «Машина времени» группы «За тех, кто в море» она называется. Секундочку. Я вот подожду, вот фончик такой вот приготовил специальный. Итак, Лилия, «За тех, кто в море» текст известен, освежили в памяти?
1: Ну, примерно помню, да.
0: Ну тогда 3.16, поехали.
1: Ты помнишь, как все начиналось, что было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки те звались вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты,
0: Ча-ча.
1: И вдаль уходила земля. И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля.
0: Так.
1: Я пью до дна. За тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет, и если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет.
0: Все, шикарно, Илья, шикарно. Я думаю, если Макаревич это услышал, он, скорее всего, заплакал от умиления. Так, сейчас
1: я
0: мы
1: надеюсь,
0: вас... Так, я себе представляю. Так, сейчас мы вам нарисуем оппонента, остаемся на линии. Алло.
2: Добрый вечерок.
0: Добрый вечерок. Кто к нам дозвонился?
2: Игорек.
0: Вечерок, Игорек. Может быть, еще и Песенок исполнитель.
2: Ну, попробуем.
0: Поздоровайтесь с женщиной сначала, Игорек.
2: Я же сказал добрый вечер всем.
0: Нет, вот конкретно Лилии скажите добрый вечер, то вдруг вы ее обыграете.
2: Добрый вечер, Лилия.
1: Добрый вечер.
0: Ну вот. Так, Лилия, сейчас мы посмотрим, что ваш оппонент приготовил.
2: Значит, я должен...
3: На ретро-ФМ Латвия.
0: Это было вступление для Игорька. Ну, Игорь, за тех, кто в море. Три.
2: Подождите. Я должен спеть песню «Я пью до дна». Я так понимаю?
0: Она вообще называется «За тех, кто в море». А пить до дна, ну, бывает.
2: То есть я должен спеть запева, не с куплета, а запева,
0: как
2: она выглядит.
0: Как угодно. Как угодно. Вот видите, Лилия спела и куплет, и припев. А у вас что приготовлено?
2: Я понял. Я готов.
0: Вы готовы?
2: Да.
0: Ну тогда 3.16, поехали.
2: Ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля, и волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет, и если цель одна. И в радости, и в горе, то тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет.
0: Ничего себе. Все, достаточно, уважаемый. Достаточно. Напелись уже. Так, ну, вы так вольно с гармонией песни обращаетесь. Смотрю, молодец. Импровизатор вы наш. Так, теперь, значит, я благодарю вас обоих. Сейчас мы вас выключим. И я устраиваю народное голосование, потому что мне интересно, что скажет публика. Итак, публика на 244-244-14. Звоним в студию и определяем победителя, пока будет звучать оригинал.

0: Вечерний прайм. На Ретро FM Латвия.
1: Слушаю вас. День добрый.
2: Ой, добрый день.
1: Да.
2: Ну, конечно, оба спели, но, кажется, оба открыли слова и по ним пели, прям как читали. Ну, может быть, и я ошибаюсь, но я за женщину.
1: За женщину. Кажется. Спасибо, да, спасибо. Да. Голос за женщину. Здравствуйте, ваш голос за кого?
2: Игорь.
1: За Игоря, спасибо. 1-1. Слушаем.
3: Добрый вечер.
1: Добрый.
3: Меня зовут Мала. Я пою как Денис Гравлев, главное громко, но Лилия мне понравилась, она там выдерживала в большинстве ритм, вот, и пускает победить женщина.
1: Отлично, спасибо. 2-1 пока в пользу Лилии. Слушаю вас. Hello.
4: Алло, я за девушку.
1: За девушку. 3-1, спасибо. Так, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, это Наталья и София.
1: Так.
5: Послушали ваших двух песенков и выбрали Игоря.
1: Игоря. 3-2, да. Спасибо. Тот им свою сберег. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Наталья и София.
1: Алло.
6: Добрый вечер.
1: Добрый.
6: Мужчина мне понравился.
1: Спасибо. Мужчина понравился. Это хорошо, когда женщине мужчина нравится. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Зовут вас как?
7: Максим.
1: Максим, за кого?
7: За спецназ.
1: Конкретнее можно?
7: За мужчину.
8: Мужчина понравился. Это хорошо.
1: А-а-а. Спасибо. Здравствуйте. Алло. Так, давайте договоримся так. Если вы дозваниваетесь до студии, то не надо играть в прятки уже и что-то там изобретать велосипед, где его не надо. Осталось минута 18 секунд. Пока счет ровный. Алло, слушаю вас.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут?
7: Я за мужчину.
1: За мужчину, понятно. 5-4. Здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Добрый.
9: Ню. За Лилию.
1: За Лилию, понятно.
9: Да.
1: Смотрите как, 5-5. Алло.
9: Добрый вечер.
1: Добрый. Слушаю.
9: Ну вот, давайте за мужчину.
1: А чего так?
9: Ну, как-то вот оба были хороши, но вот, наверное, Игорь, он такой более... Ну, короче, за мужчину.
1: Игорь, он более мужчина, понятно. Так, и слушаю вас.
10: Добрый.
1: Добрый.
10: Игорь.
1: Игорь.
10: Я.
1: Вы, Игорь. Вы Игорь.
10: За Лилию.
1: Отлично. Слушаю вас голос, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Так.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, еще раз. Да.
7: Да.
1: 3-16, алло. За кого, ну?
7: За мужчину.
1: Так, слушаю вас.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Игорь, однозначно.
1: Игорь, однозначно. Понятно, пока 8-6, ну давайте еще 3 звонка. Алло, слушаю вас. Еще раз говорю, когда дозваниваетесь до студии, убирайте нафиг радио и все, что звучит на фоне. Да? Благодарю заранее. Вот, здравствуйте.
12: Здравствуйте, за мужчину.
1: За мужчину, 9-6. Ну, собственно говоря, можно и ставить на точку. Победила мужская солидарность. Игорь, дозвонитесь, пожалуйста, до студии. Лиля, вам гран мерси. И любая песня из нашего репертуара. Пишите. Ну, вернее, вы тоже дозвонитесь до студии, и я приму вашу заявку. Дмитрий, спасибо. Лилия, спасибо. Игорь, спасибо, которые проголосовали у нас еще на нашем сайте WhatsApp.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Sieras tilzītes Farm Milk 43% 4,99 eiro kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības 1,69 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
13: С вами
14: Эдмунд Ткашевский
13: и вечерний

0: Катя в багажника. Рими.
1: Вечер со звездой.
2: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
3: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полейдзейбс» программа.
2: ЛКПП ЛБ.
1: Вечер со звездой.
4: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Дриме участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
4: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Ну нет! Серьезно? Опять?
2: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
9: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
10: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir laikam. Piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
11: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
12: 100 евро за одно слово?
13: Да, но сначала его придется собрать.
12: Слушай Retro FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
13: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
12: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
13: Собирай днем, забирай утром.
2: Retro FM Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Elizings LV.
14: Karuisko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Вечерний променад на Retro FM.
16: Ну, как говорится, певец и надомник Игорь у нас стал победителем в этом конкурсе. Мужская солидарность сделала свое черное дело. Лилия, зря вы повесили бубен, что называется, на гвоздик. Надо заниматься вокалом. Не бросайте это дело. Ну, а что касательно вашей любимой песни, давайте киньте вашу любимую песню, мы ее заслушаем.
2: Retro FM Латвия.
17: Слово на сотку.
2: Утренний
17: Экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
16: Итак, люди добрые, буква номер 4 актуального слова – это буква «Т». Тимофей.
17: Ретро-ФМ Латвия.
18: Слово на сотку.
17: Утренний экспресс.
19: Собери слово и получи 100 евро. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.
16: Но, как говорится, не стоит отчаиваться. Завтра будет новый день, новые конкурсы. И на этот час мы нашу активную деятельность с конкурсами прекращаем. Сейчас будет композиция, реклама. Павленко с новостями и с погодой. А затем программа «Вечер со звездой». Улдис Мархилевич у меня в гостях будет. Советую не пропустить.

0: Еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Забелла.
1: Приятно.
3: Приятно, Изабелла.
1: И вы наверняка нам звоните, потому что вы знаете слово.
3: Ваша версия?
2: Выбора.
1: И это правильный ответ. Поздравляем вас.
0: Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ.
4: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
5: Reklāma. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 centi. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2,09 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
9: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на РКС «Нами» ЛВ.
10: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
11: Paga, vai mēs runājam par sportu?
10: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
11: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
12: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
13: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
14: Nē, nē, labāk no mājām.
13: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
15: Man vajag.
16: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
13: Kā? Jau gatavs?
17: Предупреждаем. Займы стоят денег.
18: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
17: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
18: C-Finance. Разные цели. Один выбор. C-Finance.
0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс. Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
3: Барсук ты айспутский.
1: Ну еще какой он. По несколько
3: нормальное
1: раз уже
3: животное.
1: Попадает в местные новости.
3: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, с которой их излагают, что это один и тот же барсук. Как они отличают этих барсуков?
1: Вот я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки.
3: Активные айспутские барсуки.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс.
0: Вместе с Банкноте ЛВ. Банкноте. И все получается.
19: Karuisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos. No pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
0: Vai!
7: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
14: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Ветер умеренный. В Лиепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10-11.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.

0: Вечер со звездой при поддержке ЛКППЛБ.
1: Латвия с кредитнями и палидзības программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Дамы и господа, леди и джентльмены, я вас приветствую. Это Эдмунд Кашевский, это Retro FM Латвия, это программа «Вечер со звездой». Сегодня у меня в гостях не гость. Это просто хороший друг, с которым мы попытаемся погрузиться в исторический пласт. Возьмем лопату, будем копать и выкапывать какие-то интересные моменты из его биографии музыкальной. А там копать есть что, поверьте мне. Ведь у нас сегодня в гостях Улдис Мархилевич.
4: Здравствуй, просто будем, Эдик.
3: Для тех, кто спросит, а кто такой Улдис Мархилевич, для молодых я имею в виду, есть такая категория 16+, которые...
4: Ой.
3: Мархилевич, а кто это? Это композитор, это... Ты продюсер тоже?
4: Все сейчас продюсеры.
3: Продюсеры, да. Это легендарный музыкант, это легенда латвийской музыки. Это вкратце. Чтобы не быть голословным, я так вспоминаю, мы с тобой знакомы с 1980-го года.
4: Да, я как
3: пишу. Тогда Улдис, будучи еще студентом консерватории, частенько посещал различные злачные помещения. А ты, кстати, играл в ресторанах?
4: Кстати, что значит злачные
3: помещения?
4: Да.
3: Это заведение злачное. Это рестораны, бары, кафе. Там везде, где наливали.
4: Да, хорошие.
3: Везде, где наливали,
4: надо
3: да.
4: Надо было говорить, хорошие заведения.
3: Да. И ты, кстати говоря, в ресторане. У тебя был период, что ты играл в ресторане?
4: Если ты так глубоко начал копать,
3: конечно.
4: В 79-м году, чтобы молодые поняли, это почти полвека, да, ладно. Пришел с армии и поступил в консерватории. И наши общежития в то время, в те годы, были в самом центре Вецриги.
3: Дамы и господа, его общежитие было как раз-таки рядом с театром Чехова, через дорогу.
4: Через дорогу, это вот такая улица Вагнера. Да,
3: да, и вот перейдешь через Вагнера, и общага консерватории была.
4: Тогда мы сидели на четвертом этаже, как говорится, на Восполоц. На подоконнике и смотрели... Не в полной одежде мы сидели, и мы смотрели напротив, как эти люди шли по лестнице на спектакли. И они смотрели на нас и не понимали, кто это такие.
3: Они думали, что это инсталляция какая-то.
4: Так что эта жизнь в самом центре, это уже это был вообще такой процент с прибыли, что никуда не надо было ходить, кроме на какие-то там уроки.
3: На лекции.
4: Иногда.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:08.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой, вечер со звездой».
2: Вот эта байка, что вы были три мушкетера, три любимых ученика Раймонда Паулса, ты, Баш и Царство ему небесное, Кулаков, Юрис. Но сначала ты мне ответь, я тебе потом скажу, что Раймонд в интервью по поводу вас сказал.
3: Ну, это в пединях, да, любимый.
2: В кавычках.
3: В кавычках, потому что мы иногда этот понедельник все-таки пропускали. И он один сидел у рояля, что-то там играл. Я иногда так думаю, через вот такое время, как 40-50 прошло, маэстро, которого до Владивостока и до Японии, и вообще мировая звезда, уважали. А тут, ребята, понедельник, слишком рано, чтобы учиться.
2: Тем более, что не все доезжали из Кабурга еще в то время.
3: К понедельнику. Перлы и все так далее.
2: Да. Но так вы были или не были?
3: Ну, были. Харри, кстати, он был факультативно. Он был студентом классического пианиста. А мы с Юркой были именно эстрадное отделение.
2: Эстрадное отделение, да?
3: Это так называлось, да. Что-то новое. Да, тогда ему было, например, моему учителю было 43, а мне он казался вот точно так, как сейчас, уже тогда. Эти немножко волши, то-то.
2: Всегда такой,
3: да-да,
2: серьезный.
3: Интересный период был. Много что я узнал, потому что я тоже классический пианист, и я узнал, что можно интерпретировать классическую музыку по-другому совсем. Типа Бах можно так играть. Да?
2: Пога. Бах, это же вообще... Это же формула, это же формула, канон. Да. Да. Это канон.
3: Канон.
2: Как ты его можешь интерпретировать?
3: Ты не можешь, да, по академическим канонам, да. Ты не можешь цезуры делать медленнее, так, что-то. Потому что все эта музыка родилась, когда был клавесин, а не рояль. Ну,
2: логично.
3: А вот тут Раймонд почти... Такие акценты. Вау! Все-таки 79-й, 80-й год. Брежнев еще жив. Все каноны очень... А тут такой свежести. Да, это было очень-очень интересно.
2: То есть это то, что тебе врезалось в память, да?
3: Ну, не только. Многое что. Но это был такой новый, как говорится, поворот в творчестве. Потому что моряки всегда
2: привозили,
3: но я в основном там, ну, в училище среднее, рок, джаз-рок. В принципе, Эдди, джаз-рок это один...
2: А что вы играли?
3: Когда я познакомился со своим долголетним другом, кстати, Игорем Новиковым, я полез тоже в блюз больше, потому что в училище я же слушал Deep Purple. Блэкмор же все-таки гитарист основной Deep Purple был от блюза к року. И это моя любимая связь. Не слишком там джаз так, со всеми своими вихрями и так далее. А вот именно блюз и рок вместе. Ну, это...
2: А кто были твои кумиры?
3: Ну, конечно, я пианист. Сразу мне появилось две такие линии. Там Рик Вейкман, Кит Эмерсон, эти дела, Элтон Джон, да. Параллельно вот Дуби Бразерс. Deep Purple, ну, конечно, в третьем курсе там Led Zeppelin пошел, но я говорю, я же не гитарист, я просто эту музыку любил, но, в принципе, шел через всю эту линию. Да.
0: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку AutoParstrada.lv.
4: Реклама. BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
5: Предупреждаем, займы стоят денег.
6: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
5: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
6: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой.
6: Да.
4: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
7: Ну нет! Серьезно? Опять?
8: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобиля. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобиля ЛВ.
9: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
10: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
11: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
12: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь grantis.lv.
8: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить. eLeasings.lv.
4: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
13: 17. oktobrī svinam Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālā veikalā Stokman 17. oktobrī.
14: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
15: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: К нам в Юрмалу один из моряков тоже принес пластинку «Exception».
2: «Exception», да.
1: Yeah. Это классика, сделанная, ну, скажем так, под современность. Mm-hmm. Под бит, там, ритм-секция была совершенно другая. И все классические произведения, и Бах в том числе, там было так, ну, с битом. И я тогда подумал, вот как ты сказал, а что, и так можно было тоже, оказывается, интерпретировать.
3: Да, но я помню уже в Лепо еще до армии, когда музыкальным, были Вивальди очень уже в 73-74 году больше там с контрабасом и в таком стиле, да, но были уже в те годы, уже пробовали играть в таком стиле. Это всегда было. Это я очень, кстати, это тоже мне очень близкая тема. Симфоническая музыка, которая бессмертна до конца мира, как говорится, там все есть уже. Не только Бетховен, Рахманинов, Малер. Там все есть. Если ты хочешь что-то новое в своем творчестве, ты можешь как-то брать какие-то эпизоды или что-то и делать интересно, потому что вся суть жизни в музыке есть в симфонической музыке. Все там есть. Помнишь, раньше мы же это все в училище читали, музыкальную литературу, да, родился там Хайден тогда-то, а тот тогда. Но это все было, как говорится, скука и, ну, числа. А в новое время появились фильмы, какие-то голливудские фильмы про Бетховен, да, например, фильм. И там так интересно режиссер придумал, что его музыка все время звучит, и будто она родилась по какому-то сюжету. Вот он скочит к своей любимой, и эта музыка вот от симфонии идет, и он ломается карета, и он опаздывает, и это трагическая музыка там идет. Я не знаю по биографии, что точно так случилось, но как этот фильм был... И ты как-то узнавал этого человека, этого композитора, этого, его суть, его путь.
1: Да, ты когда смотришь этот байопик, у тебя возникает ощущение, что это киноправда, она и есть правда на самом деле. Ну, а вот, коль скоро о кино заговорили так вскользь, а

0: Ты вообще смотришь вот эти музыкальные байопики, biography pictures?
1: Я посмотрел после многих лет, мне сказали, ты не можешь пока смотреть этот фильм «Легенда про пианиста», где Тим Рот играет, и Энрико Морриконе музыка, ну там все.
0: Да.
1: И как-то в жизни
0: это получилось. Это шикарный фильм.
1: Да, и как-то получилось, что режиссер главный Чехова театра Сергей Голомазов пригласил, и родилась абсолютно новая версия этого Морриконе.
0: Дамы и господа, Улдис, между прочим, еще и выступает в качестве играющего актера на сцене театра имени Чехова, но это будет отдельный эпизод нашей беседы, Улдис. Я хотел тебя вернуть к теме кино. Я не знаю, как для тебя, может быть, ты еще не видел, но лично я могу сказать свое мнение, что фильм «Рэй», про Рэя Чарльза, это вершина. Еще сейчас вот собираюсь посмотреть о Джонни Кэше.
1: Uh-huh.
0: «Across the Line». В принципе, про «Рокетмен», про Элтона Джона, ну так, шаляй-валяй.
1: Да.
0: Самый шаляй-валяй для...
1: Потому она была уже какая-то четвертая или пятая подряд этих биографий.
0: Ну да, там Queen.
1: Queen было уже.
0: Great Balls of Fire, у Джерри Ли Луиса было.
1: Это Girls, Girls, Girls, ну группа. Motley Crue.
0: И Motley Crue.
1: Motley Crue есть, да. Она даже ближе, потому что я был в Америке в то время.
0: Mm-hmm.
1: Я знал, кто такие Motley Crue.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия с кредитной палидзības программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Окей, Улды, хочу тебя вернуть назад. А вот самую первую группу, где ты играл, ты помнишь, когда вы начинали что-то там?
4: Интересно было в средней школе, как 4 года музыкальное училище. И я в те 4 года, в принципе, не играл в группах. Я в какие-то проекты, не то, что мне было неинтересно, но я говорю, со второго курса я уже играл Рика Вейкмана, Кита Эмерсона. И не был такой оборот в таких музыкантов, кто бы играли эту музыку. Да, были много ансамблей всяких разных. Там. Я, в принципе, начал играть конкретно в армии. Всегда все эти агитбригады, первые места. И потом сразу, как я поступил в первый курс у Раймонда, инверсия. И инверсия вот пошла. Тогда уже пошел такой конкретный процесс.
3: Окей, ты попал под инверсию, а потом это все пошло уже...
4: Автоматически.
3: Автоматически, да, уже, да. Дальше, да?
4: Хотя я уже помню, пришел с армии, сразу мне Валдис Алвитис, который бас-гитарист был у инверсии, сразу звонит в общагу. Улди, что ты делаешь? Я говорю, что делаю? Пью и дебоширую. И в группу, все. И тогда был интересный состав. Харри Баш, тот,
3: да,
4: виртуозный джаз-пианист. Ольга Пиракс, которую я еще знал с давкопилских времен. Я там успел полгода просуществовать.
3: Прожить.
4: И мы сразу начали. И там Раймонд был как патрон. Патрон, музыкальный патрон.
3: Да.
4: Он давал эти инструменты, которые он в радио там через Москву достал, хорошие инструменты. О, там Fender Piano,
3: да.
4: Moog и всякие
3: дефицит.
4: Дела. Да, да. И так эта рижская жизнь пошла. Пошла, ой-ой-ой.
3: Потом был Opus, да?
4: Нет, потом была Юрмала. Ой.
3: Юрмала?
4: Я же
3: ну-ка.
4: Поколение, которое студент, когда летом не шел там какие-то строительные отряды или что-то Буду зарабатывать.
3: Играть зарабатывать.
4: Играть по своей профессии.
3: Ну, давай рассказывай, с кем и где.
4: Первое лето еще не было, второе лето мы с Харри Ужанс, такой,
3: да,
4: большой гитарист.
3: Кличка Ужас.
4: Ужас, ужас, да. И все, и мы, конечно, как молодой, мы не попали в какой-то конкретный кабак, ресторан, да, там, но были подмены.
3: Подменный состав.
4: То есть, Эдди, ты можешь представить, что в те годы в понедельник ты начал работать, в понедельник, Йомас, улица длинная, и с одной точки там Йома, Юрмала сама, еще что-то было, там пивное красивое.
3: Мезитис,
4: который был архитектурно просто такой.
3: На секундочку, в Мезитисе основной состав был Сиполи.
4: Да, да.
3: На секундочку.
4: И ты вот играл, и даже Юрис Пелли мы играли, я помню, с Харием. В Юрис Пелли всегда было интересно. Уникальный проект, во-первых.
3: Уникальный, да.
4: Там,
3: да.
4: Со всего, естественно, как я говорил, до Владивостока приезжали, будто сидели в море, да. Он же такой был.
3: Корабль. Да.
4: И эти банкеты были такие, но банкеты были интересны в таком плане, что столы накрыты, просто свадьба. Но, в принципе, они все пили и закусывали. То есть, что там, огурчики какой-то, немножко рассол.
3: Колбаска.
4: И надо было видеть эту концовку, когда все эти официанты, кухни, работники, и мы в том числе с ужасом ждали, когда они уйдут. Потому что столы были, в принципе, как новые, да, накрытые.
3: Нетронутые.
4: Ну,
3: да.
4: Нетронутые. Тогда последний гость ушел, тогда надо было видеть этот спринт. Все как бросались на
3: первый
4: стол. Ну, действительно, это было... Ну, вот так я и проиграл этот. И тогда, конечно, подошел 82-й год, когда меня пригласили в легендарный Лидо. Лидо – ресторан напротив Дзинтер концерт-залы. История такая, что в 30-е годы, в латвийские времена, архитект привез, в принципе, копию из Франции. Лидо проект. И так он называется – Лидо. Для нас он был как Лидо, а он был Лидо. так же, как и вот другие рестораны. И вот мы начали, а Жорж Икс поет, Бирканс там из радио, легендарный саксофонист, такие музыканты, я там, и там такая красивая арка там. У меня еще есть фотографии старые, где написано «Лидо». И Жорж пел такую легендарную Раймонд Пауз песню «Вэл, Лидо», и он не пел «Лидо». И как это припев, и эти лампочки зажигаются, и гость в зале сидит, и он поет «Вэл, Лидо, Вэл, Лидо». Если можно, один маленький-маленький пример.
3: Но.
4: И мы так играли, и так, в то время был культ министра, как сейчас, там, например, там, Наурис Пунтул, да. Кто-то там еще. Каупуш, такой легендарный, строгий человек, Каупуш. И он один вечер привел... из Франции, весны, цикаи, но...
3: Посол.
4: Посол, да. И как-то получилось, мы играем, и, конечно, ждем свой перерывчик через 40 минут, чтобы опять кофе выпить. И как-то мы не заметили, что он пригласил эту даму...
3: На танец.
4: На танец.
3: Так.
4: А у нас как-то был этот последний уже кусок, то есть 40 минут прошло. Мы буквально, они, оказывается, мы не видели, они вышли. Мы секунду и просто кладем гитары и уходим.
3: Цигель-цигель, перерыв.
4: Мы не видели его. Как-то все это так.
3: Да-да-да. И?
4: Ну, в следующем утре мы приходим, и вы отстранены. Вот так это делалось. Но это был тоже, я понимаю, они вышли и... Что это, протест или что? Музыканты просто встают и уходят. Это колоссально, и мы всегда с Жоржиком это вспоминаем. Но я потом вернулся там. Эдик такой барабанщик и отыграл до октября. Но это отдельная книга, что значит эти времена, когда ты работаешь в колоссальном ресторане, где все колоссально. Интерьер... Все рестораны, эти официанты, как танцоры с белой...
3: Но была культура тогда.
4: Да.
3: Это была культура.
4: И они подходят тихо к тебе, к роялю, и дают салфеточку. Ты открываешь салфеточку, там 5 песен. Угу. И, ну что, было «Машина время», «Пауз» и «Эх, Одесса» и такие. И бумажечка с деньгами.
3: И деньги, конечно.
4: И ты, да, спасибо.
3: Благодарю вас, сэр, да. Вот новый поворот.
4: Да, да.
3: Что вы хотели там? Да.
0: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.лв» в разделе «Новости».
5: Реклама. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga, dažādi veidi, 1 kilograms, 1,49 €. Ar mans Rimi karti, glazēts zefīrs pergale, 900 grami, 4,99 €. Maltā kafija lavatsa kvalita oro, 500 grami, 10,99 €. Rimi.
6: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
7: Технологии. Kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
0: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Autoparts.lv в разделе «Новости».
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
9: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
10: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
11: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
12: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
13: Abonēj Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Лотерея с номер 9089. Акции спека с 31 декабря.
14: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
15: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: Какой момент ты перешел на большую профессиональную сцену?
2: Вот это лето, когда я играл в Лидо, я там за маленькой верандой, я жил в центре рядом. И один день, как помню, иду там,
1: машина.
2: Оранжевая семерка, «Жигули», эти были такие кресла, но самая крутая машина, «Жигули», да. «Зигмар, открой, что ты делаешь?» Я так, что делаю? Зарабатываю деньги, ехайди. Ну, давай в филармонии, ехайди. Да? Давай. А когда начинаем? Ну, через месяц, там, в сентябре начинаем репетиции. Это был переходной момент от «Модо», который заканчивался.
1: Опус, да?
2: И новый состав. Хотя а там некоторые остались. Айвар Херманис остался. И Иман Тванзович, и Мирдзе, естественно. Я второй клавишник. И Олег Упенекс от Опус Про. И Гунти Светцгайлс. Хорошие музыканты, да. Потому я Зигмара называю своим жизненным учителем. Раймон меня будто в Риге в музыку завел, интересно, а Зигмар в это все сумасшедшее. Но это же такие времена были, так как, в принципе, в мире, в Америке, когда едешь гастроли, но эта территория громадная. Сейчас наши молодые люди, наверное, просто не могут представить. Многие едут...
1: Ну, вы все ездили, так... весь Союз, да?
2: Ну, ты... Если так говорить, то от Риги до Владивостока где-то 10 тысяч, да?
1: Да.
2: Тогда весь там Воркута, Урал и нижняя сторона Азия, Азербайджан, Армения, Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, степи такие, что ты там видишь 30 километров, там 30, там 30. Тебе страшно становится? Ничего нет. Провода идут, идут, те кончаются. Айтос, овцы.
1: Овцы.
2: Овцы еще, те тоже заканчиваются. И, в принципе, ничего нет. И только железная дорога. Ты так думаешь, ох, там, может, какие-то индейцы прискачут, или эти монголы, татары. Украина, вся в нижняя сторона. Ну, это проезжать. И были же эти филармонии, эти графики были какие. Новая программа, все, бабах.
1: Поехал.
2: 30 месяц.
1: Угу. Самая памятная какая была площадка?
2: Хочется сказать, нет, то нельзя. То нельзя, то не... А что, можно?
1: Можно,
2: вообще?
1: Можно.
2: Что можно, что можно. И это в виду Средней Азии. Ну, там точно, как в фильмах, ты через эти перевалы едешь, и там точно сидят такие на скамейке, седые.
1: Аксакалы.
2: И сидят так. И мы понимаем, это же другой воздух в эти 3-4 тысячи километров наверх. И они там, и все что-то, тут что-то. Оказывается, это табак они там держат. Мы попробовали, ну, там же мера должна быть какая-то. Мы же...
1: И как?
2: Слишком там пило. Ну, что-то... В небеса полетели.
1: А как потом выступалось?
2: Ну, как плохо. Как 3 дня был, пьяный был бы. Так было.
1: Да. Ну, так самое памятное выступление какое? Только мне, больше никому.
2: В каждой поездке это было все колоссально. Колоссально просто. Ну как, если мы едем в такси, и Имант рядом сидит, и шофер... О, комар! Чао, привет! Кто комар? Там же была песня эта... Думай, думай, думай,
1: думай, да.
2: Ну, там вот эти хиты, и тебе знали вот 200 миллионов человек. Ну, так как Америка, да.
1: И как со всем этим жить?
2: Вот как жить. Ну, так и как-то боролись.
1: Боролись, да?
2: Боролись с жизнью. Нет, колоссально это все. И ты просто, что интересно, ты узнавал людей. Конечно, это была та территория, но она такая большая, и люди абсолютно разные. Мы же приезжаем в Лепо, и вот это, курземский акцент, про Латгалию не говорят, там вообще свое. А тут 10 тысяч километров, тут же всякие такие пункты по-разному, и все.

0: звездой.
1: Вечер со звездой. Вместе с Эдмундом Кашевским.
0: Вечер со звездой.
2: Улдис, а как происходит процесс написания песни?
3: Ну, ты открываешь холодильник. Эта тема уже миллион раз поднята. Как вы там на море смотрите, да, или что, в горах сидите?
4: Выходит, Улдис смотрит на море, там пьет чашечку кофе, и рождается очередной хит.
3: Разные периоды в жизни были. Были, когда я просто сидел вот здесь рядом. Моя квартира рядом с Редисон Даугава. Просто другой биоритм был. Я начал сидеть у синтезатора после 10 в 11 часов вечера. И там до полпервого, первый, это самый, когда вся энергетика, да. И ты просто в наушниках сидишь, и ты что-то и кассету записываешь, это самый лучший процесс. Ты освобождаешься, как медитация, да? Только через музыку. И тебе всякие хорошие дела приходят, да? И ум не работает абсолютно. Да. Но это вот, это был период. Тогда следующий период, когда тебе дают уже задачу. Или либрет для музыкла, или текст. Мне было очень трудно перейти этот рубеж. Я никогда, текст не был меня...
4: Первым. Сначала была музыка, да?
3: Она сама что-то говорит. Я Янису там, Балтаус такой был поэт, очень хороший. Я говорю, я здесь вижу, что я еду в трамвае там к любимой. И все уже закончилось. Я хочу выходить в эту станцию, но... Нет, все уже закончилось, я еду дальше же. И вот что-то такое я чувствую. И он напишет текст, да. Но когда тебе ставят текст, мне надо было бум, это слоги там, части, как, что это? Начиная с мюзикла, когда Мара Зала, это наша знаменитая, гениальная драматург, она давала эти либретты, которые были очень сильные. Красивые такие, красочные, полные. Там каждая линия тебе что-то напомнит. Тогда опять...
4: Это ты сейчас про Тобаго?
3: Ну, например, первый был Тобаго. Да, и вот тогда уже опять по-другому это.
4: А любимый мюзикл твой какой?
3: Ну, в принципе, да, у меня нет их так, как у и Зигмара или Паулса. Немного. Ну, конечно, Тобаго. Что? Потому что он был первый. И ты просто вот первые эти, всегда эти.
4: А любимая, самый любимый ребенок песня?
3: В принципе, многие. Есть, конечно, популярные песни, но есть другие, которые, может быть, для меня много глубже и музыкальнее. Так что я не хочу там один что-то там. Ну, конечно, Зигмар Лепини лучшая песня. То есть, это хорошая.
4: Лугумс, да. Окей, будем завершать нашу беседу. Да. Что бы ты мог пожелать нашим радиослушателям и тем, кто будет смотреть нас в видеоформате? Кстати, да, у нас снимают телекамеры.
3: Я забыл.
4: Если ты...
3: Надо было как-то посерьезнее тогда.
4: Да, да, да. Вот open микрофон у тебя...
3: Ну, главное, ребята, для меня очень просто, например. Я с музыкой могу отвлечься от всего такого бытиейского, как говорится.
4: Житейского.
3: Житейское, да. И это я вам желаю слишком не грузиться, или как это лучше сказать, в эти все дела, что вокруг идет. Спокойно. Найти спокойствие в душе, и тогда все это остальное немножко отходит, и это все мелочи вокруг. Главное чувствовать в себе эту силу доброты, скажем так.
4: Ну вот, дамы и господа, будем добрее и спокойнее, не будем, как говорят латыши, стрепт карсту, не будем пить кипяток. И пожелаем нашему сегодняшнему гостю отлично встретить юбилей. Надеюсь, что выйдет к этому, по этому случаю, и винил. Творческих успехов, здоровья и до следующей встречи. В гостях сегодня был Улдис Мархилевич.
1: Реклама.
5: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
6: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
7: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
10: Только в МК Латвии. Трудовой стаж большой, а пенсия маленькая. Разбираемся, как доказать ошибку. Сосед накопил огромный долг. Читайте, могут ли зимой отключить отопление всему дому. Как тяжело больному получить функциональную кровать бесплатно или взять в аренду? У нас цены и адреса. Страдаете от одиночества? Потеряли радость? Узнайте о телефоне прямой линии, где поддержат даже на русском. Подписка на МК в самом разгаре. Каждому подписчику подарок.
11: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
12: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
13: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
14: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
15: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
14: Магний для нервов?
15: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
14: О, звучит здорово, я тоже куплю.
16: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания. Объектив питания не изменяет полноценное сбалансирование питания.
17: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
18: Утренний экспресс.
19: Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
20: Барсук, ты айспутский.
19: Ну еще какой он. По несколько
20: нормальное
19: раз уже
20: животное
19: попадает в местные новости.
20: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, которой их излагают, что это один и тот же барсук. Как они отличают этих барсуков?
19: Я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки.
20: Активные айспутские барсуки.
17: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
18: Утренний экспресс.
1: Вместе с Банкноте ЛВ. Банкноте. И все получается.
21: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos. No pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
22: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
23: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10-11.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: 7:42.
1: Реклама. Макшчерэчинā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брейдинам. Айзнемшанас Макса Науду.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29,990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skaustes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skaustes 31A.
4: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
5: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, Deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
6: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
7: Привет, коллеги!
8: Любимая, привет! Я тут подумал!
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
9: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
10: Karlisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: 8:37.
1: Реклама.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда спеши в РД Электроникс.
3: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
4: Покупай акционные товары и получай подарочную карту РД Электроникс на сумму до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
4: Все, что нужно, и даже больше.
3: Но поспеши, только до 18 октября.
4: Покупай в магазинах РД Электроникс или на РД Вейклс ЛВ. И получай свой подарок.
5: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
6: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.

0: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Ветер умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10-11.
1: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю.

0: dabisku asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Ветер умеренный. В Лейпае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10-11.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: simbolisku asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, местами небольшой дождь. Ветер умеренный. В Лейпае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10-11.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.